0: областы. Административдик борбору Бишкек шаары. Аянты 20200 чарчы километр. Калкы 941100 адам. Чүй областынын курамына 8 район кирет. Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Исырата жана Гимин району. Биринчи радионун жыштыгы. Бишкек Чүй FM 104.1. Бишкекте саат 7.
1: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.

0: 0,1%. Уровень зачисления в старшие классы средней школы достиг 92%. Кроме того, университеты, участвующие в китайской инициативе «Двойной первый класс», расширят прием студентов на 76 тысяч человек в период с 2027 по 2030 год. Об этом сообщил глава Департамента планирования развития Министерства образования КНР Го Пен. Инициатива «Двойной первый класс» предусматривает поддержку отобранных университетов и академических дисциплин для их достижения мирового уровня. Из-за нынешнего Эль-Ниньо и связанного с ним повышения температуры в мире с июня 2026 года по февраль 2027 могут произойти дополнительные смерти от жары, передает Associated Press. По оценке исследовательской группы Climate Impact Lab при Чикагском университете, число таких смертей может быть примерно на 451 тысячу выше, чем в обычный год. Это прогноз, а не статистика уже произошедших смертей. Исследователи сопоставили сезонные прогнозы температуры с данными о влиянии жары на смертность в более чем 24 тысячах регионах всего мира.
1: Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

0: Вы слушаете Биринчи Радио в эфире «Новости часа». Президент Кыргызстана Садыр Жапаров накануне 23 сентября вернулся в Бишкек после 8-дневной рабочей поездки в Республику Корея и США. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Скат Алагозов, за это время президент побывал на 3 континентах. Общая продолжительность полетов составила 32 часа. Маршрут включал Бишкек, Сеул, Аляску, Солт-Лейк-Сити, Нью-Йорк и Шанон, после чего самолет вернулся в Бишкек. В Сеуле Джапаров провел встречи на высшем уровне и принял участие в первом саммите «Центральная Азия-Корея». В США глава государства посетил Солт-Лейк-Сити, где ознакомился с развитием горнолыжного туризма и спортивной инфраструктуры. В Нью-Йорке президент выступил на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на полях Генассамблеи. Он также провел двусторонние встречи с зарубежными лидерами и переговоры с представителями американского бизнеса и международных финансовых институтов. Основными темами стали международное сотрудничество и привлечение инвестиций в Кыргызстан. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Китай принял участие в открытии 5-й всемирной выставки цифровой торговли в Ханчжоу. Выступая на церемонии, он отметил растущую роль цифровой торговли в мировой экономике и обозначил направление сотрудничества с Китаем. На полях выставки Касымалиев также встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Стороны обсудили развитие торговой экономического и инвестиционного сотрудничества. По словам главы Кабмина Кыргызстана, в прошлом году взаимный товарооборот между странами вырос почти в 6 раз. Он предложил расширить двустороннюю торговлю и возобновить работу Кыргызско-Малазийской совместной комиссии. На заседании Жогорку Кенеша депутаты рассмотрели и приняли проект постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики о назначении выборов президента Кыргызской Республики. Более подробно по телефону наш обозреватель Эрмек Актанов. Эрмек, здравствуйте.
1: Спикер парламента напомнил, что день выборов президента придется на будний день. Об этом Марлен Маматалиев заявил на заседании Жогорку Кенеша. По его словам, ранее все президентские выборы проходили в выходные дни. Впервые выборы пройдут в среду. Это было сделано для того, чтобы повысить явку избирателей. 27 января будет рабочим днем, и тем, кто придет на участки, будет начислена зарплата. Соответственно, тем, кто не придет, ее не начислят, а значит, это скажется и на начислении в будущем пенсии. Выяснить тех, кто не пришел, можно будет по спискам ЦИКа, отметил Мамадалиев. Он добавил, что чем больше людей придет на выборы, тем меньше коррупционных явлений. Согласно 21 статье Конституции, депутаты, президент Кыргызстана не слагает свои полномочия. Это делается для сохранения стабильности в стране. Ведь разные непредвиденные ситуации могут быть. Выборы должны не влиять на ситуацию в стране. Спикер также отметил, что в стране уже почти не применяется админресурс. Число агитаторов на выборах сокращено с 1000 до 300. Что касается президентских выборов, то тут и мы сократили число агитаторов почти вдвое. В целом, предстоящие президентские выборы должны пройти на законных основаниях и в срок, отметил спикер парламента сегодня Жоргу Кенеши. Анат?
0: Спасибо, это был наш обозреватель Эрмек Актанов. И в завершении выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Ошской, Джалабадской, Баткентской, Сыкульской и Нарынской областей, местами в Таласской области, в предгорных и горных районах Чуйской области пройдут дожди и грозы. В Ошской и Джалабадской областях местами ожидаются интенсивные осадки. В долинной зоне Чуйской области без осадков. Температура воздуха. Чуйская область плюс 24-29, Таласская область плюс 22-27, Баткентская, Ошская, Джалабадская области плюс 20-25 и Сыкульская область плюс 17-22, Нарынская область плюс 18-23. В Бишкеке без осадков, днем плюс 26-28.
2: Агентство по защите депозитов Кыргызской Республики предоставляет компенсацию вкладчикам до 1 миллиона сомов, включая проценты по вкладам, в случае отзыва лицензии у банка или у микрофинансовой компании. Ваши депозиты под надежной защитой государства.

0: Бишкек. Күн сайын өзгөрүп, жаңыланып, жаңы мүмкүнчүлүктөргө багытталган борбор кала. Акыркы 5 жылда шаарды өнүктүрүүгө багытталган иштердин көлөмү кыйла көбөйдү. Шаардын бюджети 2021 жылдагы 10.7 миллиард сомдон 2025 жылы 30.6 миллиард сомго жетти. Ал эми 2026 жылдын аягына карата бюджет 47 миллиард сомго чейин өсүүрү күтүлүүдө. 5 жылда шаар бюджети 5 эсеге көбөйдү. Административдик аймактык реформанын натыйжасында Бишкектин аймагы 3 эсе кеңейип, 41 000 гектардан ашты. Жаңы кошулган аймактарды шаардык инфраструктура менен камсыз кылуу иштери уланууда. Бишкек шаарында социалдык объектилерди курууга да өзгөчө көңүл бурулууда. 2025 жылы 4 мектеп, 14 балабакча курулган. Ал эми 2026 жылы 36 мектеп, 10 балабакча салынды. Мындан сырткары оорукана, турак жайлар да салынууда. Борбор шаарыбыздагы эң бийик имарат 35 кабатты түзөт. Шаар тургундары өзгөрүүнү эң биринчи жолдордон сезүүдө. Акыркы 5 жылда Бишкекте 220 чакырымдан ашык жол курулуп, оңдолду. Ал эми 2026 жылдын аягына чейин бул багыттагы иштердин көлөмүн 153 чакырымга чейин жеткирүү пландалууда. Жолдор менен катар тротуарлар, велосипед жолдору, жер үстүндөгү жана жер астындагы жөө адамдар өтүүчү өтмөктөр курулууда. Маанилүү иштери жер алдында да жүрүүдө. Жол оңдоодон мурда таза суу жана саркынды суу түтүктөрү жаңылануда. Бул жаңы жолдордун сапаттуу жана узак мөөнөттүү болушуна шарт түзөт. Бишкектин коомдук транспорту да жаңылануда. Акыркы 5 жылда шаарга 1500 ашык автобус алып келинди. Алардын арасында электробустар жана газ менен жүрүүчү заманбап автобустар да бар. Экологиялык багытта да маанилүү кадамдар жасалды. 2025 жылы таштандыны кайра иштетип, электр энергиясын өндүрүүчү завод ишке кирди. Ал күнүнө 1200 тоннага чейин таштандыны иштетип, 30 мегаватт электр энергиясын өндүрөт. Ошондой эле жакынкы жылдары 100 000 түп бак өстүрүү да пландалган. Бишкектин 2050 жылга чейинки башкы планы да бекитилген. Бишкек жаңылануда. Бишкек өнүгүүдө. Бишкек жаңы келечекке багыт алууда.
1: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
2: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Сару айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
3: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
4: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун Биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
5: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоо инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында талас элүү үчүн чоң белек болду.
2: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров талас шаарында туруп онлайн ачты.
6: 105 жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
7: 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да.
1: Элге ыңгайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.
8: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Биринчи радио.
9: Добрый день! В эфире Биринчи радиопрограмма «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова. За режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Вакцинация – это один из основных способов профилактики инфекционных заболеваний. Прививки помогают сформировать защиту организма еще в детском возрасте и снизить риск тяжелого течения многих инфекций и их осложнений. При этом вакцинация не заканчивается в детстве. В течение жизни человеку могут быть необходимы дополнительные прививки, ревакцинация, а в отдельных случаях – вакцинация перед поездками или при определенных условиях работы. Какие прививки ребенок должен получить в первые годы жизни, какие вакцины необходимы взрослым и людям старшего возраста, можно ли прививаться во время простуды и что делать, если какая-то прививка была пропущена. Сегодня в эфире программы «Радиоклиника» мы поговорим о вакцинации на разных этапах жизни. Разберем распространенные вопросы и узнаем у специалиста, как правильно подготовиться к прививке и почему важно не откладывать профилактику инфекционных заболеваний. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили заместителя директора по организационно-методической работе Центра семейной медицины номер 12 Бахтияра Абсаматова. Добрый день, Бахтияр Ескендирович.
10: Здравствуйте, добрый день.
9: Угу. Сегодня мы с вами говорим о вакцинации и вообще о том, какую роль вакцинация играет в жизни человека, начиная с самого рождения и заканчивая более таким взрослым возрастом, да, скажем так. Давайте мы с вами вообще поговорим о том, вот почему вообще сама вакцинация особенно важна для людей.
10: Я сразу скажу, что, наверное, я буду сегодня больше всего говорить простыми словами, mm-hmm. чтобы наши слушатели поняли суть вообще речи, вот что, зачем, когда нужно вакцинироваться и mm-hmm. к чему он может привести, если не вакцинироваться, и как важна эта роль.
9: Mm-hmm.
10: Вот. В первую очередь хотел бы сказать, что такое вообще у нас вакцина. Вакцина – это у нас биологический препарат медицинского происхождения, который непосредственно создан для того, чтобы, когда вводят, например, в организм, mm-hmm. скажем, это в человека, то в ответ на этот, на эту, получается, биологическую происхождение препарат, он начинает наш организм вырабатывать антитела, то есть защитные наши клетки, которые в дальнейшем будут уже помогать нашей иммунной системе, если вдруг какой-то из людей, ребенок, взрослый, без разницы, попадет именно с этим, получается, вирусом или бактерией, то организм он полноценно уже будет на 100% готов защитить наш организм.
9: Хорошо, вот сами вакцины на сегодняшний день большое количество закупается и существует разных вакцин в мире. Вот в Кыргызстане вообще чаще всего какие вакцины есть?
10: У нас получается на сегодняшний день есть буквально все вакцины для детей, начиная с рождения и заканчивая людей, которые уже для даже взрослых, пожилых людей. Эти вакцины, они существуют. Мы сейчас очень активно стараемся работать по нашей иммунной программе, чтобы наши, получается, жители знали, что вакцина есть, она тем более бесплатна. И приходя в какое-то медучреждение, любую клинику, они могли получить его в доступном форме, вот так можно сказать.
9: Вообще, на сегодняшний день какую работу проводят сами врачи, да, в ЦСМ и вот те врачи, которые вообще проводят саму вакцинацию для того, чтобы о вакцинации складывалась все-таки и получалась населением более достоверная информация. Вот в этом направлении сейчас большая работа проводится, да, обычно?
10: Да, работа, если честно, проводится уже давным-давно. Угу. Она никогда не останавливалась. А наоборот, мы стараемся уже в честь сейчас информационной технологии, мы оповещаем людей не только в устной форме, но и через соцсети, что прививаться нужно обязательно. Если не прививаться, к чему это приведет? То есть это буквально такой короткая информация для посетителей ЦСМов, посетителей медклиник. Информация проводится, чтобы было доступно, не были никакие такие термины, которые может пациент не понять. То есть в обычных словах, зачем и что может быть привести, если не получите. И, соответственно, после этого наши пациенты, наши мамы, скажем, наших детей, они думают, переваривают эту информацию, и, соответственно, дальше уже, если действительно они готовы получить все прививки, то они приходят и получают. Для нас каждая прививка очень важна, вне зависимости, потому что поэтапно до года у нас прививки очень много, но любая прививка, которая получает одну, две, это уже какой-то большой плюс. Вот. В дальнейшем после этого уже работается непосредственно по плану, как можно дальше получить другие те или иные прививки, которые вот не получили либо по каким-то причинам, либо не успели. Вот так.
9: Хорошо, давайте начнем с прививок в самом раннем возрасте. Да? Все привыкли, что обычно, когда ребенок рождается, первая прививка получается сразу же в этом учреждении. Да? Вот какая прививка должна быть сделана? И давайте вот начнем как раз говорить с вами по порядку.
10: Да, в первую очередь, самая первая прививка, это у нас, наши детишки получают это в роддоме. Если все хорошо, все замечательно, никаких противопоказаний нету со стороны здоровья именно новорожденного, то делается прививка против гепатита Б и делается вакцина БЦЖ. Вот. Это самые первые, которые только рождаются, они в течение гепатит делают в течение 24 часов, да, а БЦР в течение нахождения в роддоме. И дальше уже выписывается с первой нашей вакцинации. Потом, после роддома, они приходят непосредственно уже на тот или иной участок. Дальше уже ведется непосредственно работа со стороны медучреждения, где фактически находится наш новорожденный, и наблюдается в течение 7 дней, как развивается ребенок, помимо того, что вес, рост, там, как набирается. И после этого, уже после всех этих визуальных наблюдений, осмотра, они приходят в месяц уже на свою поликлинику по месту жительства, и дальше уже беседа проводится. То есть осмотр, тщательно, все как положено. Мы подготавливаем наших родителей к нашему этапу на прививке. Это очень важно, потому что, исходя от этого, наши, получается, медсестры, они составляют свой план, который необходим, чтобы они знали, что вот эти наши пациентки, наши детишки, они уже готовы начать получить наши прививки в 2 месяца, в 3,5 месяца, в 5 месяцев, в 9 месяцев и в 12 месяцев. Видите, за год какие прививки, но они очень действительно важны. Эти прививки, они не только важны, как в первую очередь для здоровья ребенка, потому что, не получив эти прививки, последствия могут быть разными. У нас есть такие болезни, мы это можем сейчас, в дальнейшем сейчас обсудим эти наши болезни. То есть такие нюансы, что ребенок может заболеть. Есть, конечно, у нас еще один большой тоже нюанс, это минус, конечно, то, что наши родители, когда мы в месяц уже все это подготавливаем, осматриваем, приводим ребенка к этапу получения всех прививок, родители отказываются. Вот. Это большая проблема. Причина может быть разная, начиная с разных религиозных моментов, заканчивая недоверие там, этой же вакцине, но причины есть они. И мы уже этих детишек, которые должны получать эти прививки, мы их теряем за счет того, что наши родители, они либо, наверное, получили не ту информацию о вакцинации, либо они не то, что прислушались, а там мои не получили, я тоже не получу, и так дальше пошли они.
9: Скажите, вот вы назвали, что обычно до года ребенок должен получить около 6 вакцин, да, если
10: да.
9: не больше. Вот почему именно в это время нужно получить все эти вакцины, и вот именно в детском возрасте, да, мы видим, что некоторые родители, например, боятся того, что ребенок маленький, вакцин слишком много. Вот это, наверное, все было, конечно же, многолетними исследованиями, да, изучениями научными. Подкреплено то, что именно в таком маленьком возрасте ребенок должен получить все эти вакцины. Вот как вы эту часть объясняете?
10: Смотрите, когда почему важна действительно до года? Угу. Есть такие моменты, что наши родители, это причин очень много. Угу. Вот. В первую очередь, это когда наши родители, они были вакцинированы в свое время в каких-то годах, и иммунитет, он сохраняется пожизненно, то есть те клетки, которые необходимы, нужны для защиты организма, тем более мамочка у нас кормит непосредственно грудью, и, соответственно, иммунные клетки, которые, это частично иммунные клетки, они передаются за счет грудного молока. Плюс, и еще один момент, то, что у ребенка, как бы можно сказать, готовность к вакцинации и меньше получить какие-то нежелательные явления именно до года, они считаются более, как сказать, недоступными, а более удобными или щадящими. То есть организм ребенка, он будет намного легче переносить ту или иную вакцину в течение вот этого года. Вот. И не зря вот наши все, получается, педиатры наши врачи семейные и другие коллеги в других странах, они тоже рекомендуют, чтобы ребенок получил именно в этот период, в течение года максимально, то есть тот план, который нужен прививки, она закрепляет потом дальше ребенка иммунитет, и этот иммунитет, он более начинает даже к банальным, обычным каким-то инфекциям, он переносит намного по-другому, нежели те дети, которые вообще не получили ничего.
9: А что делать с той проблемой, когда, получается, ребенок получает, например, не все виды вакцин? Есть же родители, которые за какую-то вакцину, да, ну, против какой-то из вакцин. Вот что делать в этом случае? И бывают, наверное, часто, да, такие случаи, что от каких-то вакцин все-таки отказываются, но какие-то делают.
10: Да. Вот это вопрос действительно такой большой. Это такой момент, что действительно у нас не все вакцины, то есть наши дети получают все вакцинацию, то есть прививки. Есть у нас родители, которые пропускают иногда даже не то что месяцы, а даже года пропускают. И иногда приходит к тому моменту, когда вот им что-то надо, и они... выхода нету, идут, берут прививку и идут туда, где это требуется. Вот. А если все-таки наши родители, они ссылаются, например, что давайте я какой-то из компонентов не буду брать, а буду брать только вот эту вакцину, например, скажем, ротовирусную, либо от полиомиелита, вот. А, например, АКДС, пентавалентную вакцину, мы не будем брать. Вот. Это, конечно, плохо. Желательно брать все, потому что в дальнейшем, если мы пропускаем одну из этапов вакцинации, то иммунитет, он не будет на 100% сформирован. Понимаете? Вот. Если же наши дети, они решились, то есть родители наши решились получать все-таки прививку в каком-то месяце, например, после 6 месяцев, после 9 месяцев, мы, соответственно, для них уже строим собственный план, то есть делаем расчеты, когда и в какое время им можно получить пропущенные вакцинации. Но есть еще одно «но». Есть у нас вакцина, которая уже после 4 лет жизни уже не делается. Вот, есть у нас такие вакцинации. И мы стараемся вот, сделать так, пусть даже это будет не в течение года жизни, а пусть это будет в течение там, 2 лет, но мы постараемся, чтобы ребенок получил вакцинацию полностью, чтобы егошний иммунитет был сформирован на все 100%. Вот. Как бы вот так.
9: Хорошо, ну, получается, когда ребенок, например, от какой вакцины все-таки чаще отказываются родители? Вот вы можете сказать до года, вот именно про маленьких? Или вообще не может быть такого, что про какую-то из вакцин забыли, правильно? По идее, педиатр должен проводить постоянную работу с этой семьей и рассказывать.
10: Да, у нас есть такие вакцины, которые часто отказываются. Это у нас АКДС. Это там у нас получается 3 компонента в этой вакцине. Это коклюш, дифтерия и столбняк. Вот. И большинство именно вот эту вакцину по статистике у нас идет отказы. Причины могут действительно быть разные, потому что, может быть, плохо перенес вакцину, потому что всегда, обычно, когда вот в нашей практике мы в 2 месяца все-таки делаем прививку, мы полностью и АКДС, и все, что входит в двухмесячный именно прививочный статус, мы все это сделаем, и уже потом, в течение 2-3 дней, мамочка наблюдает за ребенком, и этот процесс все сразу меняет. Потому что может быть так, что ребенок сильно, как бы, они, знаете, как говорят, тяжело перенес. Была температура, ребенок был вообще беспокойный. В течение 3 дней он вообще даже и не спал, кричал, плакал. Вот. Вот такие моменты уже подталкивают на то, что а можно мы вот этот первый вот этот мы АКДС получили, а вот второй АКДС мы не будем получать. Мы получим дальше, мы получим ротовирусную, мы получим от полиомиелита, и, но без АКДС. Вот они уже так выбирают, понимаете? Хотя, как педиатр, я всегда своим мамочкам говорю, что любая вакцина, понимаете, да? Любая вакцина, по идее, должна быть какая-то реакция. Знаете почему? Потому что вакцина, в ответ на вакцину, наш организм должен выработать процесс, то есть наши антитела в ответ на вакцину. И, соответственно, организм может перенести по-разному. Не бывает такое, чтобы у одного ребенка было все идеально в течение 3 дней, а у второго ребенка в одной же семье перенес он намного тяжелее. Почему? Потому что реакция, она может у каждого организма ребенка по-разному реагировать на вакцину. Если ребенок среагировал, ну, я как объясняю, если есть температура, это наоборот хорошо. Почему? Потому что реакция должна быть. Если у малыша сработала вот эта реакция, и он дал, скажем, температуру, то иммунитет, он намного сильнее закрепляется. И ответ, иммунный ответ ребенка, он становится на все 100% и прочнее. В дальнейшем иммунный ответ именно вот этого ребенка, она будет длительно сохраняться, пожизненно.
9: Хорошо, давайте во второй части программы мы еще подробнее поговорим вообще о том, какие реакции тоже могут быть после прививок, да, и как нужно на них реагировать, может быть, и какие реакции будут нормальными, а какие, может быть, заставят родителей, да, беспокоиться. Также мы с вами поговорим и о других возрастах. Я думаю, что вот эту тему мы все затронем. А сейчас давайте послушаем новости Центральной Азии на Биринчи Радио.
11: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Председатель Кабмина Адельбек Касамалиев предложил Китаю рассмотреть возможность открытия прямого авиарейса между Бишкеком и курортным городом Санья на острове Хайнань. Вопрос обсудили накануне на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Цяном в Ханчжоу. Косомалиев отметил развитие культурно-гуманитарного сотрудничества между странами и поблагодарил китайскую сторону за введение безвизового режима для граждан Кыргызстана при поездках на Хайнань и транзите через территорию Китая сроком до 10 дней. В связи с этим глава Кабмина предложил рассмотреть вопрос об открытии прямого авиасообщения между Бишкеком и Саньей. Запуск рейса обсуждают не впервые. В сентябре 2026 года сообщалось, что аэропорты Кыргызстана планируют открытие маршрута Санья-Бишкек-Санья зимой 2026-2027 года. Ранее представители Кыргызстана и China Southern Airlines обсуждали развитие маршрута Бишкек-Гуанчжоу-Санья. С 29 марта 2026 года авиакомпания начала выполнять регулярные рейсы между Гуанчжоу и Бишкеком два раза в неделю. В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощутили в Кыргызстане. По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана, подземные толчки интенсивностью около 4 баллов зафиксированы 23 сентября в 6 часов 03 минуты утра. Очаг землетрясения располагался на территории Таджикистана в 45 километрах к юго-западу от села Каравшин, в 43 километрах к югу от села Джаны-Турмуш, в 56 километрах к юго-востоку от города Раззаков, в 55 километрах к юго-западу от села Лейлек и в 117 километрах к юго-западу от города Баткен. Интенсивность землетрясения составила в селах Каравшин и Джаны-Турмуш 2,5 балла. На полигонах Азербайджана стартовали трехсторонние учения «Сила единства 2026». Военнослужащие трех стран отработают взаимодействие, обменяются опытом и проведут совместные тренировки с использованием военной техники, авиации и беспилотников. В учениях принимают участие военнослужащие Узбекистана, Азербайджана и Турции. Первый этап проходит в учебно-тренировочном центре Кызылгая в Карабахском экономическом районе. В маневрах задействованы подразделения министерств обороны трех стран, военная техника, авиация, военно-морские силы и беспилотники. Главная задача учений – повысить готовность военнослужащих к совместным действиям и улучшить взаимодействие между подразделениями. Особое внимание уделяется согласованности действий, обмену опытом и единым подходом к подготовке личного состава. Участники также смогут на практике познакомиться с современными методами подготовки и организацией совместных операций. В Казахстане снизился показатель младенческой смертности на 15%. Чтобы сохранить эту динамику, медицинскую помощь женщинам расширяют еще на этапе подготовки к беременности. В перинатальных центрах работают клиники одного дня. Здесь будущие мамы могут пройти сразу 5 видов исследований и получить результаты уже на следующий день. Второй год действует программа «Аналар Саулы». В нее входят 12 бесплатных обследований для подготовки женщины к беременности. Помощь доступна также в поликлиниках и медицинских центрах, где работают женские консультации. За это время медики помогли более 1 миллиону женщин. При этом доля беременных, вставших на учет до 10-й недели, выросла до 71%. Аэропорты Андижана и Намангана планируют передать частным операторам. Об этом сообщил министр транспорта Ильхом Махамов после того, как Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом ключевых транспортных проектов страны. Бизнес привлекают и к другим объектам. В Ургенче партнером выступает южнокорейская Incheon International Airport Corporation. В Бухаре через открытый конкурс выбирают строителя нового терминала, а на площадке будущего ташкентского аэропорта уже стартовали первые работы. Всю отрасль ждет серьезные изменения, в котором специалисты из Испании

0: немножечко поговорим о реакциях организма, реакциях ребенка на прививки. Какая реакция вообще может быть, учитывая то, что организм каждого ребенка все-таки достаточно-таки разный?
1: Да, мы до этого по поводу я уже говорил. Еще раз хочу, потому что это действительно очень такой важный момент. Это затрагивает буквально всех наших мам и особенно наших пап, которые мы прививаем ихних детей. И реакции могут действительно пройти разные. Есть у нас дети, которые могут абсолютно вообще никакую реакцию не дать. То есть все три прививки в течение 5 месяцев они полностью получают. И никакой реакции. То есть вообще даже в течение 3 дней ни температуры, ничего, спокойно переносит. Есть у нас дети, которые дают буквально на полдня температуру. Есть дети, которые беспокойны в течение даже 3 дней. Вот. А 3 дня беспокойства ребенка, это, представьте, да, это уже кошмар в семье. Вот. Особенно если папа видит, что с его ребенком что-то не так после вакцинации, это уже звонок. И в дальнейшем это подталкивает наших, получается, родителей на то, чтобы дальнейшую уже вакцинацию, прививки по календарю, они уже немножко по-другому рассматривают, либо отказываются полностью от вакцинации. И чтобы вот этот момент, как бы, наши жители поняли, наши пациенты, еще раз скажу, что каждый организм, он индивидуально настроен по-своему. Дети – это растущий тоже организм, и даже в одной семье могут, скажем, около 3-4 детей, в одной же семье, не надо кого-то другого еще брать, могут перенести прививку по-разному. Это индивидуальная, то есть реакция организма каждого ребенка, и в некоторых моментах эти вещи нормально относятся. Температура, ребенок в течение 2 дней, максимум 3 дней, он может быть иногда беспокойным, но мы, соответственно, проводим беседы о нежелательных явлениях, то есть что могут ожидать наши родители после вакцинации. То есть это непосредственно уже работа врача и мамочки, которые сейчас получат прививку. Это очень важный момент, потому что если, например, на примере, если ребенка после вакцинации искупать, то вместо инъекции она может среагировать очень плохо. Вот. Из-за этого мы всегда проводим беседы до вакцинации, что нужно делать мамочке, что не нужно делать мамочке, когда надо давать препараты жаропонижающие, когда не надо давать препараты жаропонижающие, потому что просто так давать тоже не надо, если у ребенка нет температуры. То есть это непосредственно хотя бы 5-минутный разговор, что наши родители могут ожидать после прививки ихнего ребенка. Это важный момент, потому что если не объяснив это, родители, конечно, будут они, зачем как бы скрывать. Да любой родитель, даже если я, например, не медик, мне никто ничего не объяснил, я увидел это, что, оказывается, вот так произошло, я уже буду по-другому думать по поводу вообще всей вакцинации. Но беседа должна быть, то есть что ждать, что должно быть, чего не должно быть. В таких-то случаях, когда, если это происходит, то, что не должно быть, можно вызвать на дом непосредственно семейного врача, то есть врач уже приходит, смотрит, наблюдает, то есть в этой практике, возможно, это есть, нормально, просто будем наблюдать в течение какого-то периода. Вот. Если где-то что-то какое-то произошло нежелательная какая-то реакция, вообще, которая не должно было быть, то это уже мы будем разбирать, как это, почему так произошло. Может, действительно, мама что-то не так сделала, хотя врач, он объяснил, что в период вот это 3 дней, когда вы получите вакцину, вы не должны это делать, но мама это сделала. У нас были такие случаи. То есть, вот так. А если надо такие моменты, что родители сами не признаются, то есть, никто не будет сказать, вы знаете,

0: вы мне объяснили, а я не послушал вас и сделал это, что не надо. Mm-hmm. И, соответственно, реакция, она усугубляется.
1: Mm-hmm. Хорошо, вот перед приемом в школу у ребенка обычно просят, вообще должна быть справка о том, ну, вообще в каком состоянии здоровья, и справка об имении или, может быть, не имении каких-то видов прививок. Вот по такой справке, вот какая была ситуация в этом году, и вообще к вакцинации, как относятся, как проверяют это?
0: По идее, если честно, у нас нету такого в законе, что без вакцин, без прививки не пускать детей в школу. Uh-huh. Это уже противоречит гражданскому праву. Вот. А желательно, конечно, получать, потому что мы ежегодно мы наблюдаем вспышки той инфекции, всем известной, это корь. Yeah. Вот она даже вот сейчас летом очень дала о себе знать, высокие цифры. Вот. И для, получается, сотрудников, для администрации такой организации, где тысячи детей наблюдаются, это очень важно. Потому что, например, не хочется, чтобы один ребенок, который заболел, заразил полшколы. Вот. Из-за этого они прибегают к такому методу, чтобы получить вот эту вакцину, потому что завтра, не дай бог, если кто-то заболеет, ваш ребенок он будет защищен. Вот. И не даст такой масштабной вспышки вплоть до закрытия того или иного класса. И это тоже такое бывает. Вот. И это все в рамках профилактики, в рамках предотвращения самой вспышки. Потому что речь идет, когда родители приходят в школу, чтобы их лялечка, шестилетка либо семилетка, он хочет в первый класс, чтобы прошел, да, и, соответственно, здесь в перечне документов они просят справку, получается, форму 26-ю и 63-ю. 63-я форма, эта форма показывает статус прививки, mm-hmm. то есть какие вакцины ребенок получил, чего ожидать, и вот это очень важно. И действительно, когда в этой, например, справке 63-й буквально ничего нету, даже элементарно ребенок не получил корь, хотя она самая такая легкая, mm-hmm. так можем сказать, да, своими словами, то они рекомендуют, вы получите, возьмите, потому что завтра это вам нужно будет завтра, чтобы как родитель вам пальцем не показывали другие родители. Ох, смотрите, из-за него он пришел стерильным, вот он заболел и заразил всех остальных. Mm-hmm. Вот. И чтобы такого не было, они прибегают к такому методу, чтобы они получали. И именно вот этот такой метод, я вам скажу, кстати, по статистике, в отличие вакцинации до года, вакцины, например, в 2 года, в 6 лет, она по цифрам больше показывает, процентовка. Угу. То есть растет. И значит, этот метод работает. Жалко, что детей не берут в садике в 6 месяцев, да? Угу. Тогда бы и до года получали бы, я думаю, правильно.
1: Хорошо. Давайте. Я, кстати, забыла вопрос задать. Вот вы сказали, что меньше всего по дифтерии, столбняку вот эту вакцину получают. А может ли это быть связано с тем, что родители думают, что она может быть не так важна, не так актуальна? Вот почему все-таки родители отказываются от каких-то прививок? Ну вот что вы заметили, да?
0: Да. Потому что больше всего не то, что не так важна. Может быть, действительно, есть такие родители, которые так думают, что я получу от кори и mm-hmm. на этом все. Mm-hmm. Мне этого хватит. То есть ребенку этого хватит. На самом деле, каждая вакцина, она очень важна. И те вакцины, которые делаются, они делаются не так, чтобы ребенок получил колоссальную нагрузку. Любая вакцина, она в мини-мини-мини дозах и более щадящая, более безопасная для организма. Она создана специально так, исходя из того, когда это все производится, то есть, ну, если мы будем говорить о производстве, нам этого времени не хватит. Когда это все производится, они испытывают эти вакцины именно на детях, понимаете? Именно как дети переносят, потому что, зная, что вакцина производится только детям, а дальше уже идет взрослым определенно по индивидуальному, можем сказать, направлению, да? А в самой, например, АКДС, я вот как-то сказал вначале, что есть у нас нехорошие, нежелательные такие явления, которые в дальнейшем он может нежелательно сказаться на самом здоровье. Но у нас ежегодно два заболевания, которые всегда лидируют, это корь и коклюш. Наверное, слышали, да?
1: Да, да.
0: Вот коклюш, он как раз находится в АКДС. Понимаете? Если не получить АКДС, то ребенок, он будет буквально не готов. То есть организм не будет готов, если к нему попадет именно вот эта инфекция, бактерия вот этого коклюшного, от коклюша. А такие дети, они, знаете, тяжело переносят. Чем младше, тем, соответственно, хуже. Это минимум полгода приступа кашля, это нехорошая клиника. Вот. Если такие родители видят других детей, то они уже по-другому будут смотреть. Столбняк нехорошая тоже.
1: Mm-hmm.
0: Не дай бог, если ребенок заболеет, заразится именно, то клиника там будет намного хуже, чем даже при коклюше. Вот. Очень важный компонент, там единственное, он в одном, но он более специально сделаны, созданы в такой дозировке, что ребенок, по идее, должен переносить намного легче и не было никаких нежелательных каких-то реакций. Да? И почему все-таки дается, может быть, все-таки дала не АКДС, может быть, дал какой-то другой, может быть, это, ну, это, как вначале, вот недавно я сказал, что индивидуальная переносимость, понимаете, мы не можем обещать все 100 детей, которые вакцинируются, все одинаково, все 100 детей прям как по списку должны вот так перенести. Mm-hmm. Не бывает такого. Из-за этого кто-то переносит вот так, кто-то переносит вот так. Но это не значит, что надо отказываться вообще от всего.
1: Mm-hmm.
0: Просто надо подумать, переосмыслить, обсудить это с семейным врачом по месту жительства, еще раз пробеседовать, как все это происходило, может, действительно где-то что-то неправильно было сделано со стороны родителей, не углядели, не досмотрели, вылили, не знаю. Вот. Беседа из-за этого, вот самое главное, это беседа наших семейных врачей с родителями. И иногда это очень тяжело получается, потому что объем работы сейчас, то, что выполняется на семейного врача, она очень такая большая, как бы мы можем сказать, не до профилактики вакцинации, да? Но беседа должна быть хотя бы пятиминутная, объяснив, что может быть, это нормально, что не должно быть. Звоните, семейный врач должен подойти и осмотреть. И тогда, я думаю, даже родители, они будут намного, как сказать, довольны тем, что вот даже такое отношение, смотрят, наблюдают, значит, все хорошо, все нормально, а не так просто оставить на производство, ну, что будет, то будет. А так, я вот специально даже затронул, что в АКДС есть коклюшный компонент, он тоже очень важен. Например, мы получаем, тоже есть родители, которые вообще от всего отказываются, даже не хотят получать от кори. КПК у нас.
1: Mm-hmm.
0: Корь, ладно. Есть у нас в вакцинации КПК именно от паротита. Вот. Она тоже очень важна, потому что если, не дай бог, ребенок, особенно если это будет мальчик, заболеет паротитом, ну, обычно статистика в возраст где-то шестые, седьмые, восьмые классы, не дай бог, если заболеет паротитом, то последствия не то, что он у него там увеличится слюнные железы, но получается через 10 лет, скажем, лет в 20, когда он захочет завести семью, осложнение как раз на это и даст. То есть бесплодие. Паротит к этому приводит.
1: Хорошо, давайте поговорим о детях более взрослого возраста. Да, мы поговорили про маленьких детей, про 6 лет. Какие еще вакцины необходимо получить ребенку вот в школьном возрасте и дальше, да, давайте тоже.
0: У нас получается после, как мы закрываем, скажем, все вакцинации, то, что до года происходит. Потом мы переходим на двухлетнюю вакцину. Это получается КПК и АКДС ревакцинация. Дальше мы переходим, соответственно, в 6 лет на АДС. Потом идет в 11 лет. Это идет пока что детский, потом подростковый. В 11 лет АДС. И идет в 16. И потом каждые 10 лет. 26, 36, 46, АДСМ. Вот. Там дифтерийно-столбнячный анатоксин. То есть, почему это делается? Вот скажем, человек работает на стройке и нечаянно наступил на гвоздик. Он еще ржавый был. Вот. И эта вакцина, она как раз будет, соответственно, его спасать. То есть все равно антистолбнячную сыворотку ему будут делать, но если он будет абсолютно стерильный, почему это делается, то есть это все закрепляется за счет иммунитета. Если это пропускать, например, сделали в 16, в 26 лет забыли, соответственно, это иммунитет, то есть должен быть закреплен, она не будет закрепляться, и дальше будет она снижаться, и потом, если проигнорировать какой-то случай, вот, например, я с гвоздем сказал, то заработать себе болезнь в виде столбняка можно с большим процентом. Вот. И из-за этого мы стараемся делать вакцины. Вот, то, что я перечислил, да? Есть еще одна вакцинация против гепатита.
1: Да.
0: Тоже очень важна, тоже очень нужна. Мы сейчас тоже очень активно делаем вакцинацию против гепатитов. Еще плюс то, что перед вакцинацией наши пациенты могут спокойно прийти, сделать себе экспресс-тест. После экспресс-теста, если там отрицательный, то он идет дальше вакцинироваться. Потому что у нас очень много сейчас гепатитов, которые зарабатывают откуда-то. Очень много сейчас у нас косметологии. Очень много косметологий, может быть, разные. Кто-то где-то плохо относится к обработкам инструментариев, да? Кто-то вообще это не делает. То оттуда, пожалуйста, они могут заработать вот эти гепатит. Да? Но никто, конечно, не будет это вспоминать. Потому что он может ходить в течение нескольких месяцев, даже год, несколько годами, пока что не пройдет
1: тестирование.
0: Да. Опа, оказывается, а он потом не будет думать, а где я в течение полугода, он в разных местах может быть. Вот. И, соответственно, это очень важно, мы должны его предотвращать. Гепатит Б нам никому не нужен. И есть такая плюс для нашего населения, то, что вот за счет экспресса, быстрого проверки, есть ли у него такая болезнь, да, и сразу же на месте вакцинация. Вот так, это в возрасте.
1: Еще вот тоже важный вопрос сейчас, так как ОРВИ, да, вопрос тоже стоит на довольно-таки первом месте в осеннее время. Вот обычно в конце сентября, в начале октября в поликлинике поступает вакцина от гриппа. Вот по этим вакцинам уже какая-то работа проводится? Может быть, есть какие-то даты, да, поступления, или вы не знаете?
0: Я не знаю.
1: А обычно она появляется...
0: В том году была она. Перед сезоном мы получаем.
1: В октябре.
0: Да, мы получаем. Конечно, хорошо было бы, если мы получали бы в большом количестве, не только для сотрудников, потому что в прошлом году мы получили только для сотрудников. Если у нас были моменты, когда мы получали в больших партиях, мы всех своих, кому могли донести информацию, всех мы их вакцинировали от гриппа. Угу. Очень хорошо. Действительно, вакцина хорошо переносится, во-первых. Во-вторых, действительно помогает. Меньше таких, вот когда человек заболеет простым гриппом, то он легко переносит. А вирус гриппа, он у нас мутирует. Вот. Но все равно, даже получив эту вакцину, он меньше начинает тяжело переносить вот эту болезнь грипп. Вот. Как бы вот так.
1: Хорошо. А вот по поводу еще вакцин тоже. Вы сказали о том, что вакцины, получается, мы уже поговорили про детей, про взрослых. И тоже еще один вопрос. Часто ли у нас делаются вакцины для поездок за границу? Потому что это тоже защита здоровья. Вот обычно куда с таким вопросом обращаются?
0: В поликлинику.
1: Просто в свою поликлинику?
0: Конечно. Да? Есть у нас такие моменты, когда приходится куда-то улететь, и, соответственно, в перечне документов требуют, соответственно, ту или иную вакцинацию, то они непосредственно уже заранее, то есть любая поездка, например, если это будет хадж, это не так сразу, вот завтра вы улетаете, это в период какой-то времени, то есть в перечне, если есть... просят те или иные показать вакцины, то они могут спокойно обратиться в ЦСМ по месту жительства и провакцинироваться. И все. Здесь как бы ничего такого сложного нету.
1: Хорошо, у нас до конца эфира остается около 2 минут. Мы еще забыли тоже про одну важную вакцину. Это ВПЧ, которая проводится девочкам в школах. Вот по этой вакцине сейчас какая-то работа вами проводится совместно даже со школами, да, сейчас. И вообще как продвигается? Потому что вообще специалисты говорят о том, что вакцинация по ВПЧ идет хорошими темпами.
0: Да. Вначале, если честно, в начале, как она появилась, вот эта вакцина, не помню, года 3-4 там назад.
1: Да, года 3 назад
0: где-то. Тогда немножко этот тоже разделились на «но», «против», «кто за». Угу. Но для наших, получается, девочек это действительно очень важно. Самое главное, одна из самых главных, как бы сказать, препаратов, которые предотвращают рак шейки матки. А для наших, получается, женщин, которые рожают после там, ну, какого-то периода, и не получив, например, именно вакцину против ВПЧ, то возрастает процент развития рака. А рак шейки матки он у нас лидирует. Ну, последняя вакцинация, вот в прошлом году мы делали тоже в школах, очень сейчас много кто соглашается. Наоборот, даже есть такие, кто приходит и спрашивает. Вот. А вакцина, насколько мне известно, она тоже дорогая, она недешево стоит. Да. В России, конечно, она, насколько тоже мне известно, я помню, мы обсуждали это, в России она лучше, у них, получается, есть... вирус папиллома человека несколько типов, да. Так в нашем, в российском чуть больше подтипов защитов, да. А у нас, конечно, было, ну, лучше, но он стоит там, если не помню, или хороший там в долларах там идет. Цена очень хорошая. Так что радоваться надо, что есть.
1: Вот. Хорошо, спасибо вам большое.
0: Я еще хотел кое-что сказать.
1: Да.
0: Вот. Если вот мы закрепляем нашу вот именно тему по поводу вакцинации, вообще Вакцин, да.
1: Да, к сожалению, мы все-таки не успеваем, поэтому я напомню, что в прямом эфире принял участие заместитель директора по организационно-методической работе ЦСМ номер 12 Бахтияр Абсаматов. Программу «Радиоклиника» провела Айда Низаркулова.
2: Бишкекте саат 13.

0: Здравствуйте, далее на Беринче Радио, программа «Кыргызстан». У микрофона я, Эрмек Актанов и Ирина Гимбаева. И сегодня в фокусе внимания нашей программы.
1: Сделать взаимодействие граждан с государственными органами более удобным и доступным в цифровом формате. В мобильном приложении «Тюндюк» стала доступна новая возможность подачи обращения для оспаривания штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные камерами фото- и видеофиксации. За 8 месяцев этого года специалисты экологического надзора провели более 200 рейдов на водных объектах Кыргызстана. В результате из водоемов изъяли свыше 100 тысяч метров синтетических рыболовных сетей и вывезли почти 2 тонны мусора. К этим темам и не только мы хотим обратить ваше особое внимание, уважаемые наши слушатели, и хотелось бы перейти к главной теме сегодняшнего эфира, которую я, соответственно, уже озвучила, то, что в мобильном приложении «Тюндюк» появилась новая возможность. Теперь пользователи могут оспаривать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн. Речь идет о штрафах, зафиксированных камерами фото- и видеофиксации.
0: Да, на самом деле в стране проводится большая работа по цифровизации всех органов. Мы знаем, что буквально все кыргызстанцы пользуются мобильным приложением «Тюндюк». Здесь есть документы, например, ID-паспорт, паспорт на вождение, вот, водительские права и ряд других документов, которые можно непосредственно предоставить тем или иным органам. И в приложении «Тюндюк» вот появилась новая возможность. Теперь пользователи могут оспаривать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн. Mm-hmm. Я напомню, что в городе действуют камеры безопасного города. Они это на больших перекрестках расположены и также на таких основных трассах. И порой случается так, может быть, некоторые водители хотят оспорить те штрафы, которые пришли им на приложение «Тюндюк», или они проверили посредством определенных платформ, где можно ввести, например, ИНН с паспорта, либо номер своего автомашины, и получить последние данные, не нарушили ли правила дорожного движения тот или иной водитель.
1: Угу. И на самом деле о новой функции, как вообще именно работает механизм оспаривания штрафов через мобильное приложение «Тюндюк», мы сегодня будем говорить с гостем нашей сегодняшней программы. У нас сейчас на прямой телефонной связи бизнес-аналитик мобильного приложения «Тюндюк» Нуртенир Буржуев. Нуртенир Чулпонбекович, здравствуйте. Нуртилек Чулпонбекович.
0: Да, мы говорим о том, что в приложении «Тюндюк» появилась новая возможность. Теперь пользователи могут оспаривать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн. И речь идет о штрафах, зафиксированных камерами фото- и видеофиксации. Сейчас у нас на прямой связи наш спикер.
1: Да, мы сейчас свяжемся с Нуртениром Чулпонбековичем, который расскажет о том, какова новая функция, как именно работает механизм оспаривания штрафов через мобильное приложение «Тюндюк». Но на самом деле, Эрмек, ты тоже водитель, угу, и тоже наверняка задаешься вопросами, все-таки штрафы бывают разные, да? Или штраф за превышение скоростного режима. Штраф бывает тогда, когда водитель выезжает на встречную полосу движения. В общем, даже штраф можно получить, если ты, например, не применяешь ремень безопасности. И на самом деле многие водители сейчас задаются вопросом, да, какие категории штрафов, зафиксированных камерами фото- и видеофиксации, можно оспорить онлайн.
0: Да, на самом деле новая функция разработана УАО «Тюндюк» совместно с государственным учреждением «Казмат» и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Кыргызской Республики.
1: Да, и вот мы сейчас с Нуртениром Чулпонбековичем связались. Нуртенир Чулпонбекович, здравствуйте.
2: Здравствуйте, вы в эфире, да?
1: Да, мы уже сейчас в эфире, Нуртенир Чулпонбекович. Очень приятно, что вы нашли время и решили, соответственно, пойти нам навстречу, чтобы многим нашим радиослушателям, пользователям мобильного приложения рассказать о новой функции, которая заключается в том, что теперь пользователи могут оспаривать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн. Но на самом деле, конечно, сейчас возникает вопрос, Нуртенир Чулпонбекович, а в чем вообще крылась необходимость необходимость вот такую новую возможность, новую функцию, соответственно, начать применять. Я понимаю, может быть, это были, может быть, предложения как со стороны самих пользователей, или вы как мобильные, как бизнес-аналитики мобильного приложения Тундук сами решили, ну, скажем так, потому что многие начали как бы высказывать мнение касательно того, чтобы такую новую функцию, соответственно, разработать. В чем крылась необходимость-то?
3: Здравствуйте, спасибо за вопрос. Я извиняюсь за внешние шумы, конечно, я вот на дороге находился. Относительно обжалования электронных штрафов, как вы знаете, летом, в начале июля мы запустили доставку электронных штрафов в мобильном приложении Тундук. После реализации данного сервиса выяснилось то, что некоторым пользователям, нашим гражданам поступают штрафы. То есть бывают случаи, когда это не его машина, или же он был пристегнут, но штраф пришел на ремень. Изучив все вот эти моменты, то, что гражданам приходилось физически обращаться, писать заявление, там стоять в очередях, ждать рассмотрения, да, они тратили свое драгоценное время. И мы решили совместно с государственным учреждением КСМА. Данный функционал в онлайн формате, чтобы граждане, то есть не ходя, то есть не обращаясь в какой-то орган, то есть не теряя свое время, просто открыв приложение, могли отправить заявку на обжалование штрафа. Данный функционал занимает буквально 5-6 секунд, и заявка автоматически отправляется на рассмотрение сотрудниками ГУБД. Центра мониторинга.
1: Нуртинер Чулмамбекович, но на самом деле возникает вопрос. Штрафы бывают разные. Вот вы, когда мы с вами связывались, мы с Армеком тоже начали говорить о том, что, например, штраф бывает за то, что не используешь ремень безопасности. Штраф бывает тогда, когда, например, ты превышаешь скоростной режим, да, что если, например, где-то стоит ограничитель скорости 40, то я, например, проезжаю 60 или 70 километров в час. Если я выезжаю на встречную полосу движения, это совсем другой штраф. Поэтому многие сейчас интересуются, какие категории штрафов, которые зафиксированы камерами фото и видеофиксации, можно оспорить в режиме онлайн.
3: Спасибо за вопрос. Оспорить, то есть обжаловать штраф можно только на те штрафы, которые поступили в мобильном приложении от безопасного города, то есть с камеры фиксации. И там есть одно ограничение, то что с момента ознакомления, если не проходит 10 дней, то можно подать заявку. Если уже прошло больше 10 дней, то пользователь автоматически не сможет отправить, то есть электронное обжалование.
1: Ну, смотрите, если сейчас коснуться вопроса процедуры рассмотрения, да, тоже возникает вопрос, а вот кто именно потом будет рассматривать поступившие через мобильное приложение Тундук вот эти вот обращения, оспаривания касательно вот того, о чем мы с вами говорим? Это, соответственно, как я понимаю, будут делать сотрудники, представители Главного управления по безопасности дорожного движения МВД, или это, может быть, сотрудники управления патрульной службы милиции Бишкека. Пожалуйста, расскажите об этом.
3: Я извиняюсь, что вас перебил. Рассмотрение на стороне ГУБД. Получается, там есть отдел центр мониторинга,
1: о котором вы говорили чуть ранее.
3: Да, как раз таки они рассматривают вот эти заявки на обжалование и выносят вердикт. Да? Либо они оставляют штраф в силе, или же его аннулируют. Если его аннулируют, то автоматически штраф исчезает из списка штрафов. А если его оставили в силе, то они отправляют нам постановление, да?
1: Штраф могут или аннулировать, как вы отметили, или, скажем так, оставить в силе,
3: Если
1: пользователь, соответственно, через мобильное приложение Тундук обращается, то каков срок рассмотрения? Как может он быстро узнать, вот скажем так, вердикт? Или оставили штраф, или все-таки его аннулировали?
3: Честно сказать, это все зависит от нагруженности сотрудников, потому что вот новая функция, люди только начали знать, то есть начали узнавать в социальных сетях, и сейчас массово, то есть если даже он нарушил, видит явно то, что он нарушил, он хочет попробовать, просто подать заявку и посмотреть, да, что они ответят. И из-за высокой нагруженности сейчас, возможно, будут задержки. Но, как мне известно, обжалование должны рассмотреть до 14 календарных дней.
1: Нуртенер Чолпанбекович.
3: С момента подачи.
1: Нуртенер Чолпанбекович, тоже вот меня интересует вопрос. Вот смотрите, я как пользователь мобильного приложения Тюндюк сегодня, например, хочу обратиться и, соответственно, воспользоваться вот новой функцией, да? Вы же рассказывали о том, вот как вообще работает механизм оспаривания штрафов через мобильное приложение Тюндюк. Вот сегодня я это сделала, сегодня я, соответственно, свою заявку подала. И может быть такая ситуация, что может быть сегодня вечером или завтра утром я передвигаюсь, например, по дороге Чуйской области, меня останавливают сотрудники Чуйского, скажем так, ГУБДД Чуйской области, и, значит, они потом через планшет, соответственно, смотрят и говорят, что вот у вас есть штраф на такую-то сумму, вот штраф, например, по безопасному городу. По безопасному городу и так далее. Помните, понимаете, о чем я говорю?
3: Да,
1: вот.
3: Да,
1: и, соответственно,
3: да, да, да.
1: Вопрос, что я должна сотруднику ГУБДД Чуйской области сказать? Я ведь все-таки через мобильное приложение же хочу оспорить свой штраф, что я, соответственно, к вам обратилась, вот, например, сегодня, вчера, или как мне быть, вот, когда, может быть, и такая возникнет ситуация?
3: Честно говоря, вот видите, вы отправляете заявку, вы можете сотруднику вот, патрульной службы показать через приложение то, что вы отправили заявку и ходатайство само, то есть поданное ходатайство. И исходя от показанного вами ходатайства, он будет то есть, дальше предпринимать следующий, я не знаю, там просто я не знаю их внутренний порядок, процесс, процедуры я не знаю, честно говоря, как в этом случае будет. Поэтому, наверное, правильно будет адресовать вопрос сотрудникам ГУБДД, наверное, скорее всего.
0: Скажите, вот когда приложение открываешь Тюндюк, куда нужно заходить? Вот вы непосредственно разрабатывали это все. Когда мы открываем Тюндюк, мы видим, например, ID, паспорт, да, вот основные документы. Вы можете перечислить, вот, каков шаг вот, прихода к тому, что человек хочет обжаловать вот, правила нарушения? Да.
3: Пошагово объяснить,
0: да? Да,
3: да. Дать заявку. Чтобы для начала, чтобы подать заявку на обжалование, необходимо быть пользователем приложения мобильного приложения Тюндюк, то есть скачать, авторизоваться. После авторизации откроется главный экран. На главном экране есть раздел «Мои штрафы». Переходите в раздел «Мои штрафы», и там будет выпадать список. Если у вас есть штрафы, будет список ваших штрафов, то есть есть там два статуса: штрафы, выписанные вручную, или же по безопасному городу. И вы, соответственно, выбираете штраф по безопасному городу, потому что вручную выписанный штраф вы не сможете обжаловать электронно.
0: Да, вот на самом деле вот вопрос такой очень важный. А скажите, может быть, как нужно ли того, чтобы это приложение заработало, обновить, да, Тюндюк, или все-таки он автоматически появляется?
3: Нет, мы поставили минимальную версию, то есть принудительное обновление. То есть человек, у которого старая версия, приложение не откроется. Сейчас мы мониторим, смотрим то, что большинство наших пользователей перешли на ту версию, где... то есть существует, то есть есть реализован данный функционал обжалования штрафов.
0: Вот вы отметили, что иногда бывают случаи, когда, например, вдруг человек, ну, явно знает, что он нарушил, да, правила дорожного движения, и, ну, решил, как бы, может, на удачу попробовать, может быть, ему там отменят. А вот, может, какая-то статистика уже появилась у вас первая, или об этом рано говорить, что с какими, вот, может быть, больше обращениями люди вот обращаются, например, может, ремень не пристегнут. Вы помните, когда вот появились камеры, которые фиксируют ремни безопасности, некоторые в социальных сетях вот, показывали, что якобы нечетко видно, ну, может, человек уже пристегнулся, но там четкости нету, и люди начали как бы тоже в этом моменте высказывать как бы возмущение, может быть. Какие, по вашему мнению, может быть впереди вот больше всего, может быть, обжалований, по каким, может быть, именно нарушениям больше? Может быть, это превышение скорости, либо это ремень безопасности, либо еще другие вот нарушения, которые есть, например, в городе, либо вот на трассе, или как бы еще сейчас рано делать как бы анализ?
3: Мы уже смотрели статистику и вот комментарии, да, как пользователи отправляют обжалования. Честно говоря, я вот очень удивлен, да. Я посмотрел фотографии, там конкретно четко видно то, что он пересекает сплошную линию, хотя он отправляет заявку, то, что он не пересекает, но на самом деле видно, да, по фотографии, то, что он же видит фотоколлаж протокола. Там тоже явно видно, но почему-то пользователи надеются, то, что сотрудники рассмотрят и аннулируют, да, этот штраф каким-то образом. Но это невозможно, на самом деле, сделать. То есть они в надежде, что штраф аннулируют, и он, то есть, не будет платить, да, за этот штраф.
0: Ну, знаете, вот продолжая тему, я хотел бы вот вас спросить, вот с каждым разом все больше и больше цифровых услуг вот появляется в Тюндюк, да? Разные документы, разные сферы, направления. Вот если говорить вот про нынешнее, то, что вот можно оспаривать штрафы, насколько, может быть, у вас есть планы развивать вот данное направление, может быть, как-то усовершенствовать вот эту процедуру обжалования, может быть, какие-то планы по внедрению новых функций вот именно в системе Тундюка уже сейчас есть, которые, ну, очень актуальны среди общества, среди людей, которые создают очереди в тех или иных госучреждениях?
3: Да, ну, по штрафам, по электронным штрафам я могу... Ну, заранее сказать то, что мы сейчас планируем запустить доставку, электронную доставку пуш-уведомления в само приложение, то, что условно фиксация есть, сразу приходит пуш-уведомление в приложение, чтобы он ознакомился со штрафом, если согласен, оплатил, если нет, то чтобы он отправил заявку на обжалование. То есть сейчас такого нету, то есть пуш-уведомление сейчас не реализовано. А вообще, в целом, в планах, да, очень много... новых сервисов у нас сейчас в процессе реализации, тесно работаем с каждым госорганом, стараемся перевести вот эти офлайн услуги в онлайн формат, чтобы не было очередей, чтобы граждане не теряли свое драгоценное время и могли получить быстро и в электронном формате.
0: Вот такой вопрос, да, к вам по поводу, вот, например, внедрения одной функции. Вот мы сейчас говорим про оспаривание штрафов, да, вот если человек нарушил правила дорожного движения. А скажите, вот с технической стороны, сколько вот времени это занимает, вот, чтобы это внедрить? Например, вот у вас три госоргана, вот ваш Тюндюк, там ГУ Казмат и представители Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения, три как бы организации вот полностью работают. Какого вот по времени, сколько это занимает, чтобы это все как бы внедрить как-то, может, в пилотном проекте, либо как-то уже начать, чтобы она действовала, работала? Может, это год уходит, два, или насколько это быстро все происходит?
3: На самом деле, я вот точно по срокам не могу сказать, но здесь, видите, процедурная работа велась, да, это со стороны ГУБД, со стороны государственного учреждения КХЗМАТ. Первое, это вообще маршрутный лист, техническое задание. Все начинается, то есть, с технического задания. Мы изучаем, смотрим, то есть учитываем все возможные ошибки и стараемся довести его до идеала, чтобы пользователь минимальными шагами мог отправить заявку, да? То есть меньше усилий, больше результата, как говорится.
0: Да, в завершении нашей беседы вот от вас, может быть, какой-то совет при том, когда используешь вот данную функцию для наших радиослушателей, автолюбителей, на что больше внимания обращать, внимание, или, может быть, лишний раз как бы не напрягать систему, если ты нарушил, то лучше не надо оспаривать. Вот какие рекомендации как специалиста от вас?
3: Да, я хотелось бы отметить, чтобы все пользователи мобильного приложения, то есть актуализировали версию, потому что мы очень часто обновляем. У нас иногда бывает то, что в неделю два раза, то есть обновление новой версии приложения выходит.
4: с каждым днем все больше и больше электронных услуг, и возможностей больше становится. Поэтому хотел бы пожелать нашим пользователям переходить на онлайн-формат. То есть многие пользователи знают то, что это есть реализовано в Тундыке, но почему-то они едут туда, в госорган, хотят, я не знаю, физически получить какую-то бумагу. Да? Хотя это все уже реализовано. Вот, в принципе, все.
1: Угу. Спасибо вам, Нуртинер Чолпонбекович, за ту информацию, которую вы озвучили. Я напомню, что на прямой телефонной связи с нами был бизнес-аналитик мобильного приложения Тундюк Нуртинер Буржуев. А говорили мы сегодня о том, что в мобильном приложении Тундюк появилась новая возможность. Теперь пользователи могут оспаривать штрафы за нарушение правил дорожного движения в режиме онлайн. Сейчас у нас новости этого часа, после чего продолжим.
5: Президент Кыргызстана Садыр Жапаров накануне 23 сентября вернулся в Бишкек после 8-дневной рабочей поездки в Республику Корея и США. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Асхат Алагозов, за это время президент побывал на 3 континентах. Общая продолжительность полетов составила 32 часа. Маршрут включал Бишкек, Сеул, Аляску, Солт-Лейк-Сити, Нью-Йорк и Шаннон, после чего самолет вернулся в Бишкек. В Сеуле Жапаров провел встречи на высшем уровне и принял участие в первом саммите «Центральная Азия-Корея». В США глава государства посетил Солт-Лейк-Сити, где ознакомился с развитием горнолыжного туризма и спортивной инфраструктуры. В Нью-Йорке президент выступил на общих дебатах 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. На полях Генассамблеи он также провел двусторонние встречи с зарубежными лидерами и переговоры с представителями американского бизнеса и международных финансовых институтов. Основными темами стали международное сотрудничество и привлечение инвестиций в Кыргызстан. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Асымалиев в рамках рабочего визита в Китай принял участие в открытии 5-й всемирной выставки цифровой торговли в Ханчжоу. Выступая на церемонии, он отметил растущую роль цифровой торговли в мировой экономике и обозначил направления сотрудничества с Китаем. Среди них электронная торговля, цифровая логистика в рамках проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, цифровые платежи, внедрение искусственного интеллекта для малого и среднего бизнеса, а также развитие дата-центров и подготовка специалистов. На полях выставки Касымалиев также встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Стороны обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По словам главы Кабмина, в прошлом году взаимный товарооборот между странами вырос почти в 6 раз. Он предложил расширить двустороннюю торговлю и возобновить работу Кыргызско-Малазийской совместной комиссии. На полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке накануне 23 сентября министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев провел встречи с главами внешнеполитических ведомств Норвегии и Венгрии. С министром иностранных дел Норвегии Эспеном Бартом Эйде стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений, а также дальнейшее укрепление политического диалога. Отдельное внимание уделено сотрудничеству в формате «Центральная Азия, Северная Европа», в том числе совместным проектам в сфере зеленой экономики, устойчивого развития, борьбы с изменением климата и транспортной взаимосвязанности. На встрече с вице-премьер-министром и министром иностранных дел Венгрии Анитой Орбан отмечено поступательное развитие кыргызско-венгерского стратегического сотрудничества. Стороны обсудили политические, торгово-экономические и культурно-гуманитарные связи. Жээнбек Кулубаев подчеркнул роль Венгерско-Кыргызского фонда развития в укреплении инвестиционного взаимодействия и продвижении совместных проектов. Кроме того, собеседники обменялись мнениями о сотрудничестве в рамках ООН и других международных организаций, а также по санкционным вопросам. В завершении встречи глава МИД Кыргызстана пригласил венгерскую сторону принять участие во 2-м глобальном горном саммите «Бишкек плюс 25», который пройдет в Кыргызстане в следующем 2020 году. В
6: В президентских выборах впервые примут участие 137 тысяч граждан, достигших 18-летнего возраста. Об этом на заседании Жогорку Кенеши сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Тынчтык Шайназаров. Глава ЦИК отметил, что ведомство рассмотрит предложение

Уле с участием национальных экспертов Кыргызстана, Монголии, Филиппин, Таиланда и Республики Корея. Мероприятие организовано Центром передового опыта по статистике преступности и уголовному правосудию в Азиатско-Тихоокеанском регионе Управления ООН по наркотикам и преступности совместно с Министерством данных и статистики Республики Корея. В ходе семинара участники рассмотрели методологию исследований виктимизации населения, организацию опросов, обработку статистических данных и возможности применения международного опыта в сфере статистики преступности и уголовного правосудия. Многие кыргызстанцы путают пенсию с социальной помощью. Об этом в эфире Биринчи Радио сообщила начальник управления пенсионной и тарифной политики соцфонда Жолдыз Кульжанова. По ее словам, социальная помощь предназначена для граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, тогда как пенсия формируется за счет страховых взносов и трудового стажа. Кульжанова отметила, что для получения пенсии важно официально работать и регулярно отчислять страховые взносы. С 2024 года действует требование по минимальному страховому стажу. Она также подчеркнула, что взносы персонифицируются и ежегодно индексируются, а после выхода человека на пенсию индексируется уже сама выплата. Напомню, с 1 октября после индексации средний размер пенсии в Кыргызстане составит около 13 тысяч сомов. В мобильном приложении Туиндук стала доступна новая возможность подачи обращения для оспаривания штрафов за нарушение правил дорожного движения, зафиксированные камерами фото- и видеофиксации. Об этом сообщили в ОАО Туиндук. По данным компании, теперь пользователи могут не только просматривать информацию о штрафах и оплачивать их, но и направлять официальное обращение об оспаривании онлайн без личного визита в уполномоченный орган. Возможность оспаривания доступна в течение установленного законодательством срока обжалования. После его истечения соответствующая кнопка становится неактивной, говорится в сообщении. Новая возможность разработана ОАО «Туиндук» совместно с Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Кыргызстана и направлена на то, чтобы сделать взаимодействие граждан с госорганами более удобным и доступным в цифровом формате. В Бишкеке внедряют новую систему оплаты труда водителей муниципального общественного транспорта. Размер заработной платы будет зависеть от соблюдения трудовой дисциплины, выполнения нормы рабочего времени и качества обслуживания пассажиров, сообщили в мэрии города Бишкек. При поступлении и подтверждении жалобы на работу водителя его зарплата может быть снижена на 20%. Уменьшение выплаты также предусмотрено в случае невыполнения установленной нормы рабочего времени. С бригадирами муниципального предприятия «Бишкекский городской транспорт» провели рабочую встречу, на которой разъяснили порядок применения новой системы и критерии расчета заработной платы. Участники встречи также обсудили соблюдение водителями графиков движения, трудовой дисциплины и требований к качеству обслуживания пассажиров. Курсы валют по отношению к сому, установленные Национальным банком Кыргызстана на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 44 тыйн, 1 евро 99 сомов 85 тыйн, 1 российский рубль 1 сом 3 тыйн, 1 казахский тенге 19 тыйн, 1 китайский юань 13 сомов 4 тыйн. В завершении выпуска о погоде, как сообщает Кыргызгидромет, ночью на большей части территории Ошской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской, Баткенской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег, в Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областях местами осадки интенсивные. Завтра днем на большей части территории Ошской, Джалабадской, Баткенской, Сыкульской, Нарынской областей, местами в Чуйской, Таласской областях дожди, грозы, в Баткенской, Сыкульской областях местами осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 метров в секунду, ночью по западу акватории озера Иссык-Куль и днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 9-14, днем плюс 23-28. Таласская область ночью плюс 5-10, днем плюс 21-26. Баткенская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 11-16, днем плюс 23-28. Иссык-Кульская область ночью плюс
4,9, днем плюс 17,22. Нарынская область ночью плюс 3,8, днем плюс 15,20. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен дождь, гроза.

0: Ветер западный 4,9 метров в секунду. Ночью плюс 12-14, днем плюс 24-26.
1: С понедельника по пятницу на волне Беринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи радио.
2: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». За 8 месяцев этого года специалисты экологического надзора провели более 200 рейдов на водных объектах Кыргызстана. В результате из водоемов изъяли свыше 100 тысяч метров синтетических рыболовных сетей и вывезли почти 2 тонны мусора. Наиболее масштабная работа проведена на Токтагульском водохранилище и озере Иссык-Куль. Далее подробно расскажет мой коллега.
0: Всего за 8 месяцев 2026 года специалисты Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора провели 206 рейдовых мероприятий на водных объектах страны. За это время изъято 101 250 метров синтетических рыболовных сетей. Кроме того, с водоемов вывезли 1910 килограммов мусора. На Токтагульском водохранилище сотрудники ведомства провели 60 рейдов. Здесь изъяли больше всего сетей – 42 250 метров. Также было вывезено 670 килограммов мусора. Как отметил начальник отдела правового и информационного обеспечения службы экологического и технического надзора Чингизбек Абдумалик Улу, работа на водоемах проводится регулярно.
3: Службой экологического и технического надзора по итогам 8 месяцев 2026 года проведено в общей сложности 206 рейдовых мероприятий, в ходе которых с водных объектов было изъято 101 250 метров синтетических рыболовных сетей и вывезено 2 тонны мусора. Кроме того, предъявлены иски о возмещении ущерба на общую сумму 1 075 000 сомов, а также наложены административные штрафы на сумму 305 000 сомов.
0: На Иссык-Куле за 8 месяцев проведено 102 рейда. Из озера изъяли 40 200 метров синтетических сетей и вывезли 940 килограммов мусора. По словам начальника отдела правового и информационного обеспечения службы экологического и технического надзора Чингизбека Абдумалик Улу, Иссык-Куль остается одним из основных направлений экологического контроля.
3: В том числе на озере Иссык-Куль проведено 102 рейдов, изъято 40 200 метров синтетических сетей и около тонны мусора. По 21 факту предъявлены иски о возмещении ущерба на сумму 1 000 000 сом. По 28 фактам наложены административные штрафы на сумму 116 500 сомов.
0: Работа по очистке проводится и на других водоемах. На Сонкуле специалисты провели 24 рейда и изъяли 15 050 метров синтетических сетей. Еще 3 550 метров сетей были изъяты во время 20 рейдов на Кировском водохранилище. Оттуда также вывезли 300 килограммов мусора. На Орто-Токойском водохранилище обнаружили и изъяли 200 метров синтетических рыболовных сетей. Масштаб этой работы показывает, насколько важна защита водных ресурсов не только на национальном, но и на международном уровне. Именно сохранению Иссык-Куля сегодня уделяется особое внимание. Выступая на Генеральной Ассамблее ООН, президент Садыр Джапаров предложил создать под эгидой Организации Объединенных Наций специальный совместный трастовый фонд для сохранения озера.
4: Продолжая тему изменения климата, хотел бы обратить ваше внимание еще на одну экологическую проблему. Речь идет об уникальном высокоборном озере Иссык-Куль. Сегодня этот бесценный природный водный резервуар испытывает сильнейший климатический стресс. За последние 170 лет уровень воды снизился почти на 14 метров, а за последние 5 лет скорость падения уровня озера достигла 7 сантиметров в год. Масштаб и скорость климатических изменений превосходят возможности любого отдельно взятого горного государства и требует консолидированных международных действий. Пользуясь этой возможностью, официально призываю Организацию Объединенных Наций, международные финансовые институты и страны-доноры поддержать нашу инициативу и создать под эгидой организации специальный совместный трастовый фонд по сохранению Иссык-Куля. Чтобы подтвердить наши намерения конкретными действиями, мы готовы внести в данный фонд 10 миллионов долларов США из государственного бюджета. Мы не просим у вас помощи, мы предлагаем совместное глобальное партнерство для сохранения этого уникального природного ресурса планеты Земля. Пока еще не поздно, давайте объединим наши усилия и ресурсы в рамках этого трастового фонда.
0: Таким образом, охрана водоемов включает не только борьбу с незаконным использованием рыболовных сетей и очистку берегов и акватории. Речь идет о сохранении самих водных экосистем и их природного потенциала. Для Иссык-Куля этот вопрос приобретает особое значение. В Кыргызстане продолжается практическая работа по очистке озера, а на международном уровне страна предлагает объединить усилия для его долгосрочного сохранения. Защита водных ресурсов сегодня – это вклад в их сохранность для будущих поколений. Канат Султакеев, Биринчи Радио.
2: Страны Шанхайской организации сотрудничества намерены усилить взаимодействие в сфере безопасности. Созданы новые институты. Универсальный центр противодействия вызовам и угрозам безопасности и исполнительный комитет антинаркотического центра. Также утверждена программа борьбы с наркозависимостью и распространением синтетических наркотиков до 2030 года. Продолжение темы далее.
5: Юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке стал важной площадкой для обсуждения вопросов региональной и международной безопасности. Одним из ключевых итогов встречи стало принятие решений, направленных на укрепление совместных механизмов противодействия новым и традиционным угрозам. Одним из наиболее заметных решений стало создание Универсального центра противодействия вызовам и угрозам безопасности. Новый механизм призван объединить и систематизировать сотрудничество стран ШОС в сфере реагирования на широкий спектр современных угроз. Такой подход отражает изменения самой структуры вызовов безопасности, которые сегодня все чаще имеют трансграничный и комплексный характер. В рамках саммита был создан и исполнительный комитет антинаркотического центра. Предполагается, что его деятельность позволит укрепить координацию государств-членов ШОС в борьбе с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и другими угрозами, затрагивающими безопасность региона. Решение институционализирует борьбу с терроризмом и наркотрафиком, отмечает бывший заместитель председателя ГКНБ генерал-майор Артур Медетбеков. По его словам, эти структуры станут не просто координационными органами, а одними из важнейших центров по обеспечению региональной безопасности.
6: Особенно радует, что это для нас является историческим моментом. Впервые в Кыргызстане такой большой институт создан, и это дает почву для того, чтобы в настоящем и будущем повысить уровень борьбы с различного рода преступлениями. В частности, это касается в сфере финансов, в сфере IT-технологии, в сфере транснациональной преступности и в сфере организованной преступности, а также связано с ним экстремистских и различного рода радикальных элементов, которые мешают обществу развиваться и жить в нормальных, безопасных условиях.
5: Благодаря централизованной базе данных, страны-участницы ШОС получают возможность оперативно обмениваться актуальной информацией. Это, в свою очередь, позволяет усилить борьбу с транснациональными преступными группировками, выявлять финансовые преступления и предотвращать возможные угрозы. По словам Артура Медетбекова, подобное сотрудничество повышает эффективность мер в сфере безопасности.
6: Для Кыргызстана Универсальный центр по борьбе с противодействием дает возможность создания таких условий, где безопасность будет превыше всего, и развитию его для Кыргызстана сделать шаг или вклад в новые виды бизнеса и инвесторы, а это создает новые виды рабочих мест, а также увеличение налоговых вкладов. И, естественно, это для Кыргызстана на сегодняшний день является одним из таких позитивных центров. Кроме того, надо понимать, что в связи с развитием новых видов оборудования, технологий, связи на международном уровне.
5: Как отмечают эксперты, размещение в Кыргызстане постоянно действующих структур ШОС международного значения еще больше укрепит роль страны в обеспечении региональной безопасности. Эксперт в сфере международных отношений Тимирбек Нурматов подчеркнул стратегическую важность этого решения.
7: Значит, в этом году был проведен юбилейный саммит ШОС в Бишкеке в конце августа, в начале сентября. В нем приняли участие все участники, и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров поднял вопрос о образовании в городе Бишкек центра по борьбе с оргпреступностью и также универсального центра. Мы думаем, что подобные центры будут способствовать активному участию Кыргызстана в деятельности ШОС, и Бишкек станет одним из таких центров по развитию многосторонней дипломатии в рамках ШОС и будет способствовать продвижению интересов Кыргызской Республики на международной арене.
5: Отдельное внимание участники саммита уделили вопросам международной информационной безопасности. На фоне стремительного развития цифровых технологий и роста числа киберугроз, государства ШОС договорились усилить взаимодействие в этой сфере. С этой целью был принят план взаимодействия по вопросам международной информационной безопасности на 2026-2028 годы. Документ предусматривает развитие сотрудничества между странами организации по вопросам защиты информационного пространства, обмена опытом и укрепления механизмов реагирования на возникающие угрозы. Таким образом, цифровая безопасность становится одним из самостоятельных направлений многостороннего взаимодействия в рамках ШОС. Решения юбилейного саммита показывают, что повестка организации постепенно расширяется. Наряду с традиционными вопросами региональной безопасности все большее значение приобретают киберугрозы, информационная безопасность, незаконный оборот наркотиков и транснациональная преступность. Создание новых специализированных механизмов и принятие совместного плана на 2026-2028 годы свидетельствуют о стремлении государств ШОС выстраивать более системную архитектуру сотрудничества в сфере безопасности. Практическая эффективность этих решений будет зависеть от того, насколько активно страны-участницы смогут реализовать достигнутые договоренности и обеспечить постоянную координацию между соответствующими структурами.
2: Итак, уважаемые наши радиослушатели, время информационно-аналитической программы «Кыргызстан» завершается, но хотелось бы мне напомнить, о чем мы сегодня говорили в нашей программе. Говорили сегодня о том, что в мобильном приложении «Тюндюк» появилась новая возможность. Теперь пользователи могут оспаривать штрафы за нарушение правил дорожного движения онлайн. Речь идет о штрафах за зафиксированных камерами фото и видеофиксации. Ранее через приложение можно было просматривать информацию о штрафах и оплачивать их. Теперь пользователи также могут направлять официальное обращение об оспаривании без личного визита в уполномоченный орган. Напомню, что новая функция разработана открытым акционерным обществом «Тюндюк» совместно с госучреждением «Кызмат» и Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения МВД. Разработчики отмечают, что данное нововведение должно сделать взаимодействие граждан с государственными органами более удобным и доступным в цифровом формате. Кстати, хотелось бы напомнить, что с конца мая этого года в Кыргызстане постановление о нарушениях правил дорожного движения начали доставлять гражданам в электронном формате через мобильное приложение «Тюндюк» и государственный портал. Речь идет о постановлениях по нарушениям, зафиксированным аппаратно-программными комплексами. При этом бумажная доставка сохраняется. Такие постановления, как и раньше, будут направлять в бумажном виде, но одновременно они стали доступны онлайн. При открытии постановления через «Тюндюк» система автоматически фиксирует дату и время прочтения, и пользователь будет выбирать один из статусов «ознакомлен» или «не ознакомлен». Это действие имеет юридическую силу и стало уже официальным подтверждением факта ознакомления с документом. Штрафы также можно будет оплачивать онлайн через «Тюндюк». При оплате в установленный законом срок предусмотренная скидка применяется автоматически. И на портале «Тюндюк» уже доступна услуга проверки штрафов за нарушение правил дорожного движения по транспортному средству. Сегодня в программе мы говорили еще и о том, что за 8 месяцев 2026 года специалисты экологического надзора провели более 200 рейдов на водных объектах страны. В результате из водоемов изъяли свыше 100 тысяч метров синтетических рыболовных сетей и вывезли почти 2 тонны мусора. Причем наибольшая такая масштабная работа проведена на Токтагульском водохранилище и на озере Иссык-Куль. Уважаемые радиослушатели, оставайтесь на волне Беринчи радио. И, как всегда, до встречи.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: Маалымат блогу. Биринчи радио. Эфирде жаңылыктар. Биринчи радио. Ыкчам жана тапмалым.

0: генеральный спонсор трансляции азиатских игр. Строительная компания «Айкон».
1: День заканчивается. Самое время оглянуться назад и понять, чем он запомнился. Итоги дня. Информационная программа «Беринчи радио». Наши корреспонденты рассказывают о главных событиях, которые произошли в Кыргызстане в течение дня. Репортажи с места событий, комментарии, факты и оперативная информация. Все самое важное за сегодняшний день. Итоги дня. Все, что важно знать о сегодняшнем дне. С понедельника по пятницу вечером на Беринчи радио.

0: В эфире Беринчи радио, итоговый выпуск новостей, добрый вечер и основные темы сегодня. Рабочий визит главы кабинета министров Адылбека Касымалиева в город Ханчжоу Китайской Народной Республики, где он принял участие во всемирной выставке цифровой торговли. Кыргызский бизнес выходит на новые рынки, в Бишкеке прошел национальный партнерский диалог. И государственная страховая организация за 9 месяцев 2026 года выплатила 500 миллионов сомов страховых возмещений. Далее подробно. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики в рамках рабочего визита в Китайскую Народную республику принял участие в церемонии открытия 5-й всемирной выставки цифровой торговли в городе Ханчжоу. Также Адылбек Касымалиев в рамках рабочего визита в Китайскую Народную республику провел встречи с представителями бизнес-сообщества Китайской Народной республики в этом городе. Продолжение темы далее.
1: В своем выступлении глава Кабмина отметил, что цифровая торговля – это уже не просто еще одно направление мировой торговли, оно становится новой инфраструктурой мировой экономики. Кыргызстан приветствует инициативу КНР по созданию Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта.
2: Цифровая торговля становится новой инфраструктурой мировой экономики. Кыргызстан приветствует инициативу Китайской Народной Республики по созданию Всемирной организации сотрудничества в области искусственного интеллекта. Для нас особенно важно, что Кыргызстан стал одним из первых государств-учредителей этой новой международной структуры. Мы хотим, чтобы искусственный интеллект служил развитию, сокращал цифровой разрыв и давал новые возможности всем странам. Кыргызстан готов активно участвовать в этой работе. Кыргызстан и Китай – близкие соседи, надежные партнеры и добрые друзья. Сегодня наши отношения находятся на исторически высоком уровне. Недавний государственный визит председателя Китайской Народной Республики, уважаемого господина Си Цзиньпиня, в Кыргызстан придал дополнительный импульс нашему сотрудничеству. Вместе с юбилейным саммитом Шанхайской организации сотрудничества и 6-ми всемирными играми кочевников это стало важной страницей современной истории Кыргызстана. Сегодня перед нами стоит следующая задача – превратить высокий уровень политического доверия в конкретные экономические и технологические проекты.
1: Адылбек Касымалиев в своем выступлении обозначил ряд направлений для сотрудничества с заинтересованными сторонами в вопросах цифровой торговли, возможности электронной торговли, цифровой логистики в части цифрового сопровождения проекта, железной дороги, Китай, Кыргызстан, Узбекистан, цифровых платежей, внедрения и решений для малого и среднего бизнеса, а также совместного развития дата-центров, центров трансфера, технологий и подготовки специалистов.
2: Кыргызстан сегодня быстро меняется. По итогам 2025 года наша экономика выросла на более чем 11%. За первые 7 месяцев 2026 года рост внутреннего валового продукта также составил свыше 11%. Но для нас важны не только цифры. Нам важно изменить само качество экономики. И одним из главных инструментов такой трансформации мы видим цифровизацию. В Кыргызстане принят цифровой кодекс. Реализуется концепция цифровой трансформации до 2028 года. Все больше государственных услуг переводится в цифровой формат. Искусственный интеллект постепенно применяется в налоговой сфере, обработка данных, финансовом контроле и других направлениях государственного управления. Наша цель проста. Государство должно работать быстрее, прозрачнее и удобнее для человека. Кыргызстан готов создавать собственные цифровые решения и привлекать передовые технологии в страну. И здесь мы видим огромные возможности для сотрудничества со всеми заинтересованными сторонами. Особенно хотел бы выделить 5 практических направлений. Первое – электронная торговля. Мы хотим, чтобы кыргызские предприниматели получили прямой доступ к крупнейшим цифровым площадкам Китая. Кыргызстан может предложить китайскому рынку экологически чистую сельскохозяйственную продукцию, товары легкой промышленности, ремесленные изделия, туристические и креативные услуги. При этом важно выстроить полный механизм сопровождения предпринимателя от сертификации до доставки конечному потребителю. Второе – цифровая логистика. Сегодня торговля требует не только быстрых цифровых технологий, но и оперативной доставки товаров. Особое значение в этой связи приобретает цифровое сопровождение железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которое формирует новый стратегический транспортный маршрут между Китаем и Центральной Азией и открывает дополнительные возможности для выхода на рынки Западной Азии и Европы. Важно, чтобы функционирование нового железнодорожного маршрута с самого начала обеспечивалось современными и цифровыми решениями. Третье. Цифровые платежи. Современная торговля требует быстрых, надежных и доступных расчетов. Предприниматель должен иметь возможность легко продать товар, получить оплату и быть уверен в безопасности операции.
1: Адылбек Касымали в рамках рабочего визита в Китайскую Народную Республику провел встречи с представителями бизнес-сообщества КНР. В частности, глава кабина посетил главный офис компании и провел переговоры с руководством организации. Делегацию ознакомились с деятельностью предприятия, рассказали о технических возможностях, миссии и потенциале корпорации. В ходе встречи стороны подтвердили заинтересованность в развитии сотрудничества и выразили готовность рассмотреть возможность открытия совместного предприятия в Кыргызстане, развития сервисной инфраструктуры. По итогам встречи стороны договорились создать совместную рабочую группу по изучению данной инициативы. В портфеле корпорации входят такие бренды, как Jelly, Link & Co, Zikr, Volvo, Proton, Lotus, а также 5 крупных научно-исследовательских центров и более 10 производственных баз по всему миру. Сеть сбыта продукции охватывает более 100 стран и регионов. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
0: Кыргызстан запустит собственный спутник 1 октября с территории США. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлис Такунбеков представил и сегодня и отметил, что использование снимков и других данных, полученных из космоса, выведет аграрный сектор на качественно новый уровень. Данные сведения помогут отслеживать надвигающиеся заморозки или засуху. Аппарат планируется отправить на околоземную орбиту 1 октября с площадки, расположенной в американском штате Калифорния. Более подробно расскажет моя коллега.
3: Создание первой национальной космической компании ОАО «Кыргызосман» и развитие собственной космической программы станут важным шагом в укреплении информационного суверенитета, технологической самостоятельности и экономического потенциала Кыргызской Республики. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлис Такунбеков 24 сентября представил собственный спутник, собранный на территории Кыргызстана. Он был собран компанией «Кыргызэлектроника». Использование спутниковых данных позволит вывести управление сельским хозяйством на новый уровень. Космический мониторинг поможет оперативно отслеживать состояние посевов, контролировать использование сельскохозяйственных земель, оценивать состояние пастбищ, выявлять признаки нехватки влаги и засухи, а также предварительно прогнозировать урожайность. Благодаря этому станет возможным быстрее определять проблемные участки и эффективнее планировать меры поддержки аграриев. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики Эрлис Такунбеков рассказал о запуске спутника.
4: Мы по поручению уважаемого президента 1 октября с его участием предполагаем, что планируем, что «Кыргызспутник» на ракетоносителе Starlink от компании SpaceX Илона Маска будет взлетать в штате Калифорния. И благодаря этому спутнику, когда он выведется на орбиту, для нашего сельского хозяйства откроется новый этап развития. Всем известно, что спутник – это новый век. Мы, Кыргызстан, тоже по поручению нашего уважаемого президента тоже переходим на новый уровень развития. Как вы видите, сегодня здесь на предприятиях «Кыргызэлектроника» уже собирается «Кыргызспутник». Этот спутник будет служить не только для сельского хозяйства, оно будет служить для всех целей, в том числе для экологии, для природоохранения. Но в частности мы стараемся его использовать для развития сельского хозяйства. Путем анализа этих снимков можем предусмотреть изменение климата или засухи, что сможет повлечь за собой увеличить производительность труда на земле. Мы не только для сельского хозяйства, но и движение ледников, состояние рек, состояние наших водохранилищ можем отслеживать через данный аппарат.
3: Регулярное получение спутниковых данных способствует усилению экологического мониторинга, позволит отслеживать состояние ледников и водных ресурсов, оценивать последствия чрезвычайных ситуаций и совершенствовать прогнозирование природных рисков. Директор УСО «Кыргызэлектроника» Илья Черный рассказал подробнее о спутнике.
5: Спутник многофункциональный. На него навешивается определенное оборудование. Вот здесь, к примеру, есть камера, да, которая показывает его расположение вокруг своей оси, вокруг объектов, находящихся вокруг него. Здесь есть датчики солнца, то есть он вращается вокруг своей оси. Может быть интегрировано дополнительное оборудование, это камеры, которые как раз-таки будут использоваться для работы Министерства сельского хозяйства. Они будут камеры с высокой апертурой, с высоким разрешением, которые будут в дальнейшем использоваться для съемки спутниковой и проведения анализа для целей уже Министерства сельского хозяйства. Это вот такое небольшое устройство, да, но они могут использоваться в комплексе. То есть сразу 4 спутника, допустим, сразу 6 спутников таких. Они выбрасываются на обычный там ракетный комплекс в контейнере и уже между собой они соединяются. Там работают, с ними ведут съемку объекта.
3: Отмечается, что вместе с тем космический мониторинг не заменяет полевые исследования, лабораторные анализы и официальную статистику. Спутниковые данные используются как дополнительный аналитический инструмент, позволяющий своевременно выявлять проблемные территории и содействующий принятию обоснованных управленческих решений. Разработку нельзя считать чисто кыргызстанской, поскольку большая часть использованных при его создании технологий – российская. Если бы спутник пришлось создавать с нуля – то на это потребовалось бы 10-15 лет, отмечает Илья Черный.
5: Над разработкой этого устройства от Кыргызстана занимались где-то около 10 человек. Это инженеры. Это абсолютно новый проект, которого даже для этих людей это был новизной. Мы надеемся, что в ближайшее время мы его протестируем и какой-то успех у нас будет. Это не новая разработка, не с нуля разработка, я скажу так, это не с нуля. Технологии были использованы другими компаниями. Большая часть здесь технологий, которые есть в Российской Федерации, потому что разработка с нуля такого оборудования, она составит где-то 5-10 лет. Здесь решение было использовать технологии, которые уже есть, для того, чтобы дальше продвигать этот продукт от имени Кыргызстана. Да, наши партнеры нам помогли в разработке этого оборудования. То есть пока на тестовом затраты у нас были минимальные. То есть это трудовые, прежде всего, затраты, исследования, там, техника, различные оборудования и так далее. Вес где-то около 5 килограммов. Спрос на такое оборудование очень хороший. Спутник выполняет функции съемки в высоком разрешении объектов, находящихся на земной поверхности. То есть все зависит от того, какие камеры будут на него присоединены, их апертура, их...
3: Развитие собственной космической инфраструктуры позволит постепенно снизить зависимость от зарубежных источников спутниковой информации и создать национальную систему получения, обработки и использования аэрокосмических данных. Государство сможет самостоятельно определять порядок хранения, защиты и использования стратегически важной информации. Было отмечено то, что спутник планируется отправить на околоземную орбиту 1 октября с площадки, расположенной в американском штате Калифорния. Айда Инзаркулова, Биринча Радио.
0: Общество в Кыргызстане пока не готово к электронному голосованию на выборах, заявил сегодня глава Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов Тынчтык Шайназаров на заседании Жогорку Кенеша, где обсудили доклад председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов за 2025 год. Напомню, что сегодня парламент назначил дату очередных президентских выборов 27 января 2027 года.
1: В парламенте предлагают стимулировать подарками тех, кто впервые примет участие в выборах президента. На заседании обсудили доклад председателя Центральной комиссии по выборам проведения референдумов. Как отметил депутат Дастан Бекешев.
6: Мы можем тысячу раз с вами кричать и говорить с каждого угла, что не берите деньги и говорить это очень неправильно, но избиратель не будет думать о том, что это неправильно. Я очень вас прошу, давайте в этой части мы будем думать о стимулировании избирателей без того, чтобы не было этого подкупа голосов. Давайте создадим фонд по борьбе с подкупом голосов. Почему вы против выступаете? Кто сообщил о подкупе голосов, давайте его награждать, чтобы была конкуренция между тем, кто дает голос за голос, и государство может предложить гораздо больше. Давайте сделаем список, публиковать, допустим, если кто пришел на выборы, зеленым цветом отмечать, кто не пришел, красным цветом. Дальше будем думать, что делать. Возможно, запустим лотереи. Это уже идея Марлен Абдрахманович озвучил. Почему не хотите этого делать? Давайте это сделаем. Потому что в этот раз и такая же картина может произойти. Должна быть мотивация у избирателя, чтобы он пришел на избирательный участок. Ну, помимо высоких ценностей, что он должен строить государство, от него зависит много и так далее.
1: Глава Центра избиркома Тунчтур Шайназаров сказал, что дача оценки по фактам подкупа – это прерогатива Министерства внутренних дел Кыргызской Республики.
7: Что касается дачи правовой оценки на незаконные действия участников избирательного процесса, это прерогатива правоохранительных органов. Центральная избирательная комиссия не может давать юридическую оценку по подкупу либо совершению других правонарушений. Поэтому в этой части это вопрос правоохранительным органам. И даже я, будучи очевидцем того или иного преступления, я не могу давать оценку, что это преступление, и вообще квалифицировать. Поэтому в целом я согласен. Тогда наделите полномочия ЦИК определенными, не знаю, как сказать, возможностями, чтобы вне участия правоохранительных органов, чтобы ЦИК, понимание того, что в действии того или иного лица имеет место быть правонарушение, мог принимать решение вплоть до отмены регистрации. Что касается фондов, я не говорил, что я против. Что касается лотереи, я тоже не говорил, что я против. Я говорил против того, чтобы эту функцию наделять Центр избиркома. Я согласен, но пусть этим занимается другой государственный орган, потому что стимулирование избирателей путем там проведения лотереи, это предполагает там движение денежных средств. И в этой части я сторонник того, чтобы Центр избирком непосредственно занимался проведением выборов, а не лотереей занимался. А так, ваши идеи я всегда поддерживаю.
1: Вместе с тем, общество в Кыргызстане пока не готово к электронному голосованию на выборах, отметил также глава Центра избиркома Тунчтур Шайназаров. Вместе с тем, технический Центр избирком готов к электронному голосованию. А вот спикер парламента напомнил, что день выборов президента Кыргызстана придется на будний день. По словам Марлена Маматалиева, ранее все президентские выборы проходили в выходные дни. Впервые выборы пройдут в среду. Это было сделано для того, чтобы повысить явку избирателей. 27 января будет рабочим днем, и тем, кто придет на участки, будет начислена зарплата. Соответственно, тем, кто не придет, ее не начислят. А значит, это скажется и на начислении в будущем пенсии. Выяснить тех, кто не пришел, можно будет по спискам Центра избиркома. Чем больше людей придет на выборы, тем меньше коррупционных явлений. Согласно статье 21 Конституции, депутаты и президент Кыргызстана не слагают своих полномочий. Это делается для сохранения стабильности в стране. Ведь разные непредвиденные ситуации могут быть. Выборы не должны влиять на ситуацию в стране. В стране не применяется админресурс. Число агитаторов на выборах сокращено с 1000 до 300. Что касается президентских выборов, то и тут мы сократили число агитаторов почти вдвое. В целом, предстоящие президентские выборы должны пройти на законных основаниях и в срок.
8: Ал эле эмес, керек болсо конкуренттер генен-генен качсын деп, мына биз
1: Сегодня Жоркы Кенеш принял постановление, согласно которому утвердил дату выборов президента Кыргызстана 27 января 2027 года. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
0: И далее к другим темам. Жители Бишкека и Чуйской области могут получить льготный кредит до 1 миллиона сомов под 6% годовых на срок до 5 лет для покупки и установки энергосберегающих систем отопления. Программа направлена на снижение загрязнения воздуха и сокращение выбросов от использования угля для отопления частных домов. Министерство финансов организовало пресс-тур в рамках этого проекта, в ходе которого участники встретились с владельцем жилого дома, уже установившим систему экологичного отопления. Далее подробно.
9: Аккумуляторов покупать.
0: Житель города Бишкека Мелис Эрджигитов 5 месяцев назад установил солнечные панели и тепловой насос в своем доме площадью 163 квадратных метра. Для этого он получил льготный кредит в размере 1 миллиона 300 тысяч сомов в рамках проекта «Улучшение качества воздуха в Кыргызской республике». Из этой суммы 700 тысяч сомов было потрачено на солнечные панели, 300 тысяч на тепловой насос, а оставшиеся 300 тысяч пошли на возведение специального каркаса для установки панелей. Герой отмечает, что если раньше для отопления дома ему требовалось 6 тонн угля, то теперь, благодаря внедрению зеленых технологий, его жилье обеспечено электроэнергией мощностью 11 киловатт.
9: На сегодняшний день мой дом полностью перешел на зеленые технологии. И 100% электроэнергии я получаю за счет установленных солнечных панелей. На сегодня установленная мощность солнечных панелей составляет 11 киловатт. Дом, я так посчитал, что для комфортной жизни 11 киловатт хватает для моей семьи. И поэтому и установлено 11 киловатт. И помимо этого, сейчас предстоит канун зимы, я еще установил тепловой насос, чтобы не сжигать уголь. А так дом ежегодно потреблял на осенне-зимний период около 6 тонны.
0: В рамках данного проекта для улучшения экологической ситуации в стране рассматривается переход населения на чистые и энергоэффективные технологии. Меры, принимаемые для снижения уровня смога и выбросов парниковых газов, помогут уменьшить зависимость от угольных печей и устаревших котлов, которые являются основными источниками загрязнения воздуха и негативно влияют на здоровье граждан. Мелис Эрджигитов отмечает, что установка солнечных панелей позволяет экономить электроэнергию и вносить весомый вклад в очищение воздуха.
9: Общая сумма полученного кредита составляет 1 300 000 сомов на 5 лет с процентной ставкой 6%. Смотрите, сколько я плачу за электроэнергию. Да? Если взять за август месяц, я заплатил 18 сомов. За сентябрь у меня 8 сомов 20 тенге. А так, сколько выработала солнечная система, вот солнечная панель? За август выработала 623 киловатта. Это по сегодняшнему тарифу это 1021 сом. За сентябрь я еще не считал, но мне уже пришел счет на 8 сомов. И эта сумма выработка будет еще расти, потому что теперь солнечный тепловой насос еще будет работать. Поэтому выработка электроэнергии вырастет. Окупится за 5 лет.
0: Проект, направленный на приобретение и установку тепловых насосов, солнечных панелей, генераторов и другого оборудования на основе возобновляемых источников энергии, предоставил жителям Бишкека и Чуйской области возможность получить льготные кредиты до 1 миллиона сомов под 6% годовых. Данная программа льготного кредитования реализуется Министерством финансов в рамках проекта «Улучшение качества воздуха в Кыргызской республике». Об этом сообщила директор отдела управления кредитными линиями при Министерстве финансов Кыргызской республики Бермет Мусакоджоева.
10: Данный проект рассчитан именно вот для таких граждан, как мы сегодня видим. Это, я бы сказала, идеальный пример того, какая система обеспечения энергообеспечения, отопления, именно полностью зеленый упакованный продукт, да, системный здесь мы видим, потому что это не только система отопления, чистые источники отопления, как тепловой насос, но и солнечные панели. И также есть у хозяина дома, вот как он рассказывал, такой, как мы называем, просто люди, мы называем это большой пауэрбэнк, да, для того, чтобы вырабатываемая энергия, она сохранялась, аккумулировалась и потом использовалась при необходимости на нужды дома. И вот мы видим, что этот дом полностью оснащен именно такой зеленой энергоэффективной системой. Она у нас реализуется через 3 наших банка-партнера: Абанк, Эльдикбанк и Бакайбанк.
0: По словам Бермет Мусакоджоевой, на сегодняшний день для улучшения экологической ситуации необходимо использовать тепловые насосы. В связи с этим на реализацию проекта «Улучшение качества воздуха в стране» было выделено 50 миллионов долларов США.
10: Отдельно хотелось бы отметить, что это очень экономично, как мы вот сейчас на примере сами вы видели, и мы обращались к экспертам в соответствующие структуры, и мы видим, что это намного экономичнее. То есть идет экономия каждой семьи. За сезон минимум до 30 тысяч сомов семья будет экономить в сравнении с электроотоплением, с газовым и тем более с углевым тоже отоплением, если мы будем брать. Да? Поэтому это экономично, это очень удобно. Не нужно вставать ночью, подтапливать дом, который остывает, да, к утру. Я уже не говорю о том, что это безопасно и, конечно же, это экологично, что очень важно для нашего проекта. И это основной месседж, основной мотив именно нашего проекта по улучшению качества воздуха.
0: Отмечу, что тепловые насосы являются одним из энергоэффективных решений для отопления. Они более выгодны по сравнению с угольным отоплением, потребляют значительно меньше электроэнергии и могут работать даже в условиях действующих ограничений на ее потребление. В Кыргызстане завершился проект содействия торговли в Центральной Азии, направленный на поддержку предпринимательства, развитие экспорта и выход кыргызстанских компаний на новые рынки. За 4 года поддержку получили почти 4800 предприятий, создано более 800 новых рабочих мест, а экспортный потенциал участников проекта оценивается в 472 миллиона долларов. Какие инструменты для бизнеса удалось создать и что необходимо сделать для дальнейшего продвижения кыргызстанской продукции? Далее в материале.
11: Поддержка предпринимателей, развитие экспорта и создание условий для выхода кыргызстанской продукции на международные рынки. В Бишкеке сегодня подвели итоги проекта «Содействие торговле в Центральной Азии». Проект реализовывался программой развития ООН совместно с Министерством экономики и коммерции Кыргызстана при поддержке правительств Швейцарии и Финляндии и Хелветас. Итоги представили в рамках национального партнерского диалога по торговле и предпринимательству. В мероприятии приняли участие представители государственных органов, международных организаций, дипломатических миссий, бизнес-ассоциаций и предпринимателей. О том, что удалось сделать за время реализации проекта, рассказывает менеджер проекта ПРООН в Кыргызской Республике Эмиль Юсупов.
12: Данный проект является региональным. Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан. И в рамках компонента по Кыргызстану нам удалось достичь очень хорошие результаты. За период реализации проекта сам проект начался в октябре 2022 года и по июнь 2026 года. В целом архитектура проекта была выстроена на нескольких уровнях. Это макро, так называемый национальный уровень, это где совершенствованы торговые политики, которые ориентированы на экспорт. В рамках нее нам удалось достичь очень хорошие результаты совместно с Министерством экономики и коммерции и Кыргызэкспортом. Нам удалось определить именно приоритетные направления, которые легли в основу программы развития экспорта на 2025-2028 год, и которые программа утверждена и на сегодняшний день находится уже на стадии реализации. Помимо этого, по направлению туризма нам удалось достичь утверждения программы развития устойчивого туризма на 2025-2030 годы. Также она утверждена и на сегодняшний день она тоже находится на стадии реализации.
11: В цифрах результаты проекта выглядят следующим образом. Поддержку получили 4823 микро, малых и средних предприятия. Более 3000 из них принадлежат женщинам. За время реализации проекта было создано 837 новых рабочих мест, в том числе 548 для женщин. При этом речь шла не только о прямой финансовой или консультационной поддержке предпринимателей. Одной из задач было создание инструментов, которые смогут работать и после завершения проекта. В частности, развивается национальный экспортный портал, проводятся обзоры зарубежных рынков и организуются экспортные караваны в регионах. Отдельное направление – сертификация. Кыргызстан получил возможности для сертификации по международному стандарту ISO 22000. Внедряются электронные инструменты сертификации, а предприниматели предоставляется информация о требованиях международных стандартов, включая Global Gap. Для экспортеров также разрабатываются новые инструменты страхования экспортных операций. Почему такие механизмы важны для кыргызстанского бизнеса и какую роль проект сыграл в продвижении отечественной продукции, говорит директор Центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргызэкспорт» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Урмат Такир.
13: Мы участвуем на мероприятии на закрытии проекта, которое является, наверное, одним из самых важных с точки зрения партнерских отношений нашей организации и Министерства экономики и коммерции, с точки зрения именно взаимодействия по реализации новых решений для экспортеров, для экономики. Ну, в частности, во-первых, наша организация существует уже больше 2 лет, и за это время мы оказываем различную, да, поддержку нашим компаниям, экспортерам отечественным. А именно на сегодняшний день мы помогаем выйти на внешние рынки путем организации национальных стендов на внешних рынках, таких рынках, как и страны Евразийского экономического союза, страны Азии, в частности Китайская Народная Республика, страны Персидского залива.
11: Для многих предприятий выход на внешний рынок начинается не непосредственно с продажи товаров, а с подготовки самого бизнеса. Необходимо изучить требования конкретной страны, пройти сертификацию, найти партнеров, подготовить продукцию к международным стандартам и только после этого искать покупателей. Поэтому еще одно направление проекта – участие кыргызстанских компаний в международных выставках и торговых мероприятиях. Такие площадки дают предпринимателям возможность представить свою продукцию потенциальным покупателям, найти партнеров и получить представление о требованиях зарубежных рынков. Какие возможности получают кыргызстанские компании благодаря участию в международных выставках, рассказал директор Центра по развитию и продвижению экспорта «Кыргызэкспорт» при Министерстве экономики и коммерции Кыргызстана Урмат Такиров.
13: Когда была встреча президента Кыргызской Республики Садыр Нурлыжевича Жапарова с представителями бизнеса и швейного сектора, поскольку, вы знаете, были очень сложные моменты, в частности, ужесточение контроля на казахско-российской границе в отношении именно продукции легкой промышленности. И в связи с этим были приняты несколько различных мер. И нам было поручено именно выход на внешние рынки, диверсификация экспорта. И вот в августе наша компания, более 40 компаний, участвовала на 2 выставках, одна в Польше, одна во Франции. И результаты мы ожидаем очень положительные, потому что сейчас ведутся переговоры по результатам выставки, отправляются образцы. Компании ведут переговоры с точки зрения поставок. Первое время любой рынок, он будет, конечно, вначале тестировать поставщиков, то есть наших производителей, с точки зрения надежности, поэтому сейчас заказы не такие большие. Они хотят посмотреть, насколько это будет с точки зрения времени, логистики, с точки зрения ценообразования, с точки зрения качества. И потом, как и любой рынок, он начинает с маленьких партий, и со временем мы очень надеемся, что компании смогут поставлять большие объемы. То есть это, на самом деле, работа не одного года, это требует достаточно большого длительного усилия со стороны бизнеса.
11: Предприниматели и государственные служащие также проходили обучение при участии международных партнеров. По словам организаторов, следующий этап – не просто сохранить созданные механизмы, а расширять их применение. Речь идет о более широком доступе бизнеса к экспортному финансированию, международным стандартам, логистике и новым торговым маршрутам. Таким образом, завершение проекта становится не только подведением итогов проделанной работы, но и переходом к следующему этапу – масштабированию инструментов поддержки предпринимателей. Для отечественного бизнеса это означает новые возможности для поиска покупателей, выхода на международные рынки и увеличение экспорта отечественной продукции. Канат Султакеев, Беринчи Радио.
0: Государственная страховая организация за 9 месяцев 2026 года выплатила 500 миллионов сомов страховых возмещений. Об этом сегодня сообщил заместитель председателя правления Государственной страховой организации Закир Айдралиев. По его словам, в 2023 году организация выплатила 27 миллионов сомов, в 2024 – 69 миллионов сомов, а в 2025 году уже 127 миллионов сомов. В этом году у нас год еще не закончился, прошло только 9 месяцев. А мы уже выплатили 500 миллионов сомов, отметил Закир Айдралиев.
14: На сегодняшний день государственная страховая организация выплатила самую большую рекордную сумму 500 миллионов сомов. В 2023 году государственная страховая компания оплатила выплаты, сделала на 27 миллионов. В 2024 году на 69 миллионов. В 2025 году за целый год, это за 12 месяцев, 127 миллионов. У нас год еще не закончился, только прошло 9 месяцев, мы уже 500 миллионов сумм выплатили. Это что означает? Означает, что охват именно застрахованного жилья у нас увеличился на 33%. Мы ожидаем увеличения охвата до конца года до 40%. Ожидаем. К этому тоже стараемся, работаем.
0: Закир Айдралиев также напомнил, что в 2024 году в Кыргызстане было введено обязательное страхование автогражданской ответственности ОСАГО. Оно предусматривает возмещение ущерба, причиненного имуществу, жизни и здоровью пострадавших.
14: На сегодняшний день у нас выплата по ОСАГО у нас 146 миллионов, по жилью 57 миллионов и по другим видам. А в общей сложности на 500 миллионов мы сумму выплатили. Если вы знаете, с мая месяца у нас очень много было селей, именно в южной нашей как бы стороне Кыргызстана. И мы вот в Баткенской области выплатили, потом в Джалабадской, в Ошской области, в общей сложности в мае месяце на 6,5 миллионов сумм. Я просто точечно говорю, почему? Потому что именно по массовым стихийным бедствиям говорю. Потом у нас в Нокинском районе у нас было, и там мы выплатили, в городской местности мы выплатили 4 миллиона.
0: И сейчас информация о погоде на завтра. В Бишкеке ночью без осадков, днем возможен дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 12-14. Максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 26. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на волне Беренче Радио и, как всегда, до встречи.
15: Кыргызстандын жарандык авиациясында жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылган жыл. Өлкөнүн аэропорттору жаңыланып, аба каттамдарын кеңейтүүгө шарт түзүлдү.
16: Уюштуруу, башкаруу түзүмү жакшырып, өлкө боюнча аэропортторубуздун инфратүзүмү жаңыланып, маршруттук тармак кеңейди.
15: Маанилүү жетишкендик. Кыргызстанда бардык авиакомпаниялар Европа биримдигинин авиациялык кара тизмесинен чыгарылды. Кыргызстан бул тизмеде 2006 жылдан бери турган. Бул учуулардын коопсуздугун жогорулатуу жана жарандык авиациядагы мамлекеттик көзөмөлдү күчөтүү боюнча жүргүзүлгөн көп жылдык иштин жыйынтыгы.
17: Ушул кара тизмеден чыккандан кийин биздин туун алып жүргөн авиакомпаниялар Европанын бардык мамлекеттерине учканга жол ачылды.
15: Өлкөнүн башкы аба дарбазасы Манас эл аралык аэропорту дагы жаңыланды. Учуп конуу тилкеси капиталдык оңдоодон өткөрүлүп, заманбап жарык сигналдык жабдуулар орнотулду. Терминал жана жүргүнчүлөр үчүн инфраструктура жаңыланды. Ал эми Каракол аэропорту тарыхта биринчи жолу Airbus A320 магистралдык учагын кабыл алды. Бул Ысык Көл эл аралык каттамды көбөйтүүгө жана туризмди өнүктүрүүгө жаңы мүмкүнчүлүк. Жаңыланган аэропорттор, заманбап учактар, жаңы каттамдар, коопсуздукка жаңы талаптар. Кыргызстандын жарандык авиациясы жаңы мүмкүнчүлүктөргө карай багыт алды. Кыргызстан дүйнө менен аба байланышын кеңейтүүдө.
18: Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан. Кыргызстанда социалдык объектилерди курууга жана жаңылоого өзгөчө көңүл бурулууда.
19: 500 орунду бул жаңы мектеп Жетигүздүн Сару айылында ачылды. Республикалык бюджеттен 227 миллион сом жумшалды.
20: Сузак районунун Сайпидин Атабеков айылынын окуучулары эми жаңы мектепте билим алышат.
21: Мына бул 2 кабаттуу бакча Свердлов районунун биримдик кут конушунун балдары үчүн эшигин ачты.
22: Баластан балдарды өнүктүрүү оюн зоок инновациялык борбору эгемендиктин 35 жылдыгында Талас эли үчүн чоң белек болду.
23: Йоган Гёте атындагы номер 23 мектеп гимназиясын президент Садыр Жапаров Талас шаарында туруп онлайн ачты.
24: 105 жакын социалдык объекттер ачылды. Айткым келет, ушул жылда эле 13 миллиард сом капиталдык курулушка берилген экен.
25: 2021 жылдан 2025 жылга чейин биздики 936 объект пайдаланууга берилди да.
18: Элге ыңгайлуу шарт түзүү социалдык саясаттын негизги багыты. Жаңы дем, жаңы жол, жаңы Кыргызстан.